0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Контач, ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Екатеринбурге к началу учебного года отремонтировали дороги и переходы около школ. Об этом главы районов отчитались на рабочем совещании, которое состоялось в мэрии перед выходными. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, а также в числе работ к 1 сентября были установка дополнительных пешеходных ограждений, проверка исправности светофоров и обрезка деревьев и кустов, которые могут закрывать пешеходов от водителей. Отдельно в преддверии нового учебного года специалисты проверили маршруты школьных автобусов и саму технику. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометров опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы прислали около часа назад. Спустя полчаса Росавиация также закрыла для полетов аэропорт Кольцово. Ограничения введены и в соседней Перми. После 10 утра в Екатеринбурге должны были приземлиться рейсы из Сургута и Намангана, куда на

0: Направлены эти самолеты, пока не уточняется. На вылет из Кольцова сейчас задерживаются 3 утренних рейса в Казань, Москву и Шарм-эль-Шейх. Добавлю, что беспилотная опасность, кроме Свердловской области, объявлена также в соседнем Пермском крае и Челябинской области. Глава департамента транспорта Екатеринбурга перешел на работу в Гортранс. Игорь Ощепков назначен руководителем муниципального перевозчика. Урару пишет, что последним рабочим днем Игоря Ощепкова в мэрии было 28 августа. Транспортную сферу в Екатеринбурге Игорь Ощепков курировал с 2019 года, а до прихода в мэрию работал в госавтоинспекции и был замначальника УВД Екатеринбурга. Игорь Ощепков также является полковником милиции в отставке. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. А также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснилось в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Присылайте ваши сообщения, если у вас есть вопросы, свидетельства ваши нам нужны тоже по разным темам. Также соображения, все, что творится в автомире, мы обсуждаем с вами. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы все-таки с хорошего. Ничего хорошего с утра у нас, конечно, фактически не было. И холодрыга, и беспилотная опасность объявлена, если кто не знал, сообщаю, да, сейчас действует она в Свердловской области. Но есть и хорошее. Открыли улицу Пушкина для автомобилей пока что. Благоустройством будут продолжать заниматься в ближайшее время, но открыли аж на день раньше. Планировалось, что завтра откроют, а открыли сегодня. Ура!
8: Ну, слушай, на день-то не так уж и много, конечно.
7: Все равно, ура.
8: Хорошо,
7: не задержали.
8: Да. Это хоть и маленькая такая улица, маленький участок был перекрыт от Ленина до Малышева, да, но все равно это такая достаточно важная магистраль, такая важная артерия. Угу. В центре города.
7: Я что-то посмотрел с утра, как-то из окна не видно, что очень много народу пользуется этой магистралью. Ну, вот, честно.
8: Слушай, ну там никогда не было пробок, в принципе, да, вот, ну, можно объехать, там, если тебе нужно в сторону центра ехать, не по Карлипних, Липних-то поехать, угу. Например, а по Пушкина, по той же самой.
7: Угу. Ну, кстати, идет? Там еще Гоголя открыли туда дальше. Угу. То есть, это же такое благоустройство длительное, длящееся, скажем так. Гоголя сделали, кажется, ну, почти полностью. Так что это единая теперь система, и действительно можно будет сокращать какие-то неудобные участки.
8: Ну, посмотрим, как все это будет. Вот я, если честно, до сих пор до конца не понимаю, вот, зачем нужно было сужать
7: проезжую часть. Для красоты.
8: И что там будет все-таки для пешеходов. Вот это самое интересное.
7: Ну, сделать,
8: но для пешеходов
7: посмотрим.
8: Там к ноябрю, по-моему, да, обещали.
7: Ну, наверное. Я вот не помню точно сроки, но будут продолжать благоустройство. Там уже много чего сделано. И плитку положили. Как я понял, разделят потоки как раз автомобильные вот такой аллейкой посередине. Не уверен. Я только наблюдал за каким-то этапом работ. Ну, мимо ходил в этот момент. Архитектуру пока до конца не осознал. Но если кто-то проехал по Пушкина сегодня, то напишите, как ваше впечатление, насколько удобнее или неудобнее стало, стоило ли этим заморачиваться. Но главное, парковка пропала в 4
8: года. Ну вот да, да, там же, да, там действительно на время ремонта эта вот площадь, которая образовалась, ее использовали активно как парковку, там не в 4, там не знаю даже во сколько.
7: Ну, иногда и побольше, вставали. Но 4 стандарт был для нее. Так что вот это пропало, это точно. Поэтому, как вы к этому относитесь, тоже напишите. Плюс 7-908-909-104-5. Ваше сообщение сюда присылайте. И видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда пишите. Пишут нам, сегодня последний день августа. Последнее августа. Завтра начнут увеличиваться пробки.
8: Да, завтра начнется осень, детей повезут в школу. Ну, 1 сентября еще пробки, наверное, не увеличатся.
7: Ну, да, там линейки там только.
8: Сдвинутые же мероприятия.
7: Пиковые будут
8: 10,
7: показания.
8: 10-11 часов, да. Да-да-да. Но со 2 сентября, да, пробки могут вернуться в нашу жизнь.
7: А могут и не вернуться, бензина-то так и нет. Бензиновый кризис шагает по Свердловской области довольно серьезно. Уже власти это признали. В Свердловской области, ну, я по 66 процитирую, признали ситуацию с топливом непростой. Около половины местных АЗС принадлежит Лукойлу, который испытывает дефицит из-за перестройки логистики. Очереди выстраиваются много-много часовые. Есть, например, онлайн-трансляция на портале Е1. Там можно свидетельство почитать. Я все не смогу перечитать это точно. Но они сводятся к тому, что дикие пробки, дикие очереди, которые создают пробки, и не всегда хватает всем, кто в очереди находится, бензина, скажем так. И везде замечены такие очереди, и на трассах, и в городе, там, где есть заправки. Ну, в общем, кризис, прям кризис серьезный. При этом правительство Свердловской области обратилось к федеральному правительству, а именно к Минэнерго, с просьбой перераспределить поставки между компаниями, чтобы загрузить АЗС Лукойла и снизить ажиотаж. Ажиотаж тоже как фактор называется. Называется, в чем фактор? Вот как раз конец отпусков, 1 сентября, а люди готовятся к этому. И нездоровый ажиотаж, когда люди боятся и начинают заправляться так, как раньше, себя. Да, не раз
8: да,
7: говорили.
8: Мы об этом говорили, вот, но, видишь, кризис-то он не потому, что ажиотаж все-таки возник, да, так не хватает топлива на всех, и вот, закрытие там 2-3 заправок, например, в привычном ареале обитания человека, да, вот, уже приводит к тому, что люди начинают ехать на средние заправки, там заканчивается бензин, потом все перемещаются активно на другие заправки. Ну, вот эта вторая волна бензинного кризиса, она, ну, на мой взгляд, она даже посерьезнее, чем первая.
7: В Свердловской области точно. Первую волну мы прошли довольно безболезненно, если
8: ну
7: ты
8: как,
7: помнишь.
8: Слушай, ну как безболезненно? Стояли люди в очередях.
7: Точно, ну, стояли, да.
8: Но при этом бензин был на тех АЗС, где было дороже, да, где было на 20 рублей дороже, там тот же 95-й по 100 рублей, да. там можно было заправиться без проблем. Вот сейчас, сейчас даже там нет бензина. Вот, и люди уже готовы платить, готовы переплачивать, в принципе, да. Вот,
7: где-то в СМИ. Вот,
8: намного больше стандартного, но даже mm-hmm. там им ничего не могут предложить.
7: В СМИ нашли заправку без очередей, там 95, по-моему, по 200. Здесь, в Екатеринбурге. Ну, нормально.
8: Вот так вот.
7: Ну зато, 200, зато, да, зато ни одного человека.
8: Знаешь, наверное, 100 рублей это такая психологическая вот, точка отсчета, да, когда ты уже вот 100 рублей начинаешь задумываться, а так ли надо, вот, потом думаешь, ну ладно, 100 рублей, в принципе, на 30 больше рублей, чем обычно это стоит сюда, вот, считаешь, сколько там тебе понадобится для полного бака, вот, ну 200, это, наверное, уже такая вот прям отсекающая
7: история. Ну, отсекающая, но это уж совсем-совсем, если вот тебе надо доехать милю последнюю, до чего-нибудь у тебя закончился бензин полностью, то, может быть, человек из последних сил, как это любят говорить, заправился и поехал дальше.
8: Ну, ничего, сейчас федеральная антимонопольная служба, наверное, начнет проверку.
7: По всей стране уже много было предписаний ФАС относительно завышения цен на бензин. Проверки везде идут и будут продолжаться, я думаю, очень такая благодатная
8: почва. Самое главное, да, что все это возбуждается, все эти антимонопольные дела в отношении частных небольших компаний, как правило, и у них одни и те же объяснения у всех. Вот из поставщиков, так мы покупаем дороже. Вот мы не можем продать по 70, потому что мы купили по 90.
7: Да-да-да, примерно так. Но это, знаешь, это социальный продукт, нельзя вот так вот. Надо даже себе в убыток
8: работать. Ну, слушай, никогда не было это социальным продуктом.
7: А стало.
8: Да? Ну, потому что, да, потому что никогда не было проблем.
7: Ну, вот-вот.
8: Ну, вернее, не никогда не было проблем, а очень давно не было проблем.
7: Ну, таких серьезных, кстати...
8: В начале 90-х тоже были бензиновые кризисы такие, да, но, прости меня, это было 35 лет назад.
7: Не только бензиновые, там был общий кризис, так можно нарисовать.
8: Да, там очереди были за всем.
7: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Кстати, да, замечание. Там видео без Максима Ивановича сегодня по техническим причинам. Но, тем не менее, есть чат. Туда пишите. Есть еще сообщение. С сентября увеличится количество пап и мам, везущих в школу детей на кикшеринге, считает Никодим.
8: Ну, вряд ли.
7: У нас, во-первых, кикшеринг обычно... не настолько развит, чтобы на всех хватило.
8: Ну, слушай, крайне редко, вот если мы говорим про двух человек на одном самокате, да, то крайне редко можно встретить вот, родителей с детьми, например. Такое бывает, конечно, да, вот, но чаще там двое-трое человек я встречаю именно самих школьников, которые, видимо, самоорганизуются и едут куда-то, да.
7: Ну, не стоят люди несколько часов из-за 20 литров, пишут нам. Приспичило, стоят и ждут бензин.
8: Ну, из-за... Так стоят или не стоят?
7: Ну, когда приспичило, стоят. Вот, видимо, вот этих людей, которых мы видим на видеозаписях различных, которые стоят в многокилометровых пробках, им, видимо, всем приспичило. Насчет того, что когда приспичило, ты заправился по необходимости, да еще сверху налил, то, наверное, тоже логично. Человек же боится, что и в следующий раз придется стоять. И тут тоже объяснимо.
8: Все доходит до абсолютной вот такой глупости, да, вот. Один мой знакомый выкладывал из Екатеринбурга видео, как раз там в наш общий чатик, да, у него дизельный автомобиль, он спокойно едет мимо огромнейшей пробки, заправляет себе дизелем, с дизелем проблем нет, на всякий случай, еще раз напомним, да, и самое интересное, что вот эта многокилометровая пробка, она на АЗС, на которой нет бензина, нет бензовоза, а начало пробки – это какой-то припаркованный автомобиль, вообще без людей даже. То есть человек просто вот припарковался, и за ним образовалась очередь.
7: Потерял надежду и ушел. Ну, многие ждут, когда приедет бензовоз, сольется, а потом снова бензин будет.
8: Ну, вот это вот я больше всего не понимаю. Но если нет, на табло не показывают бензин, если вы не видите визуально бензовоза никого, да, зачем там стоять?
7: Ну, и пообещали.
8: конечно, тогда вот и начнутся сообщения в СМИ о том, что мы стояли 5 часов, а бензин так и не привезли. Так, может, его и не планировали туда привозить.
7: Нет, им же обещают.
8: Стойте там, где есть, по крайней мере, это логично будет.
7: Ну, надежда гораздо больше будет надежды, чем если вы не видите, что бензин есть в данный момент. Плюс 7-908-909-104.5 сюда присылайте ваши свидетельства, сообщения, вопросы. Все, что касается автомобилей, не только про бензин, но и про симы, и про марки модели. Давно мы не обсуждали, вот сейчас начнем, в пятницу обещали. И все остальное, что касается автомира. Про запчасти, про комплектующие, про ремонты.
8: ОСАГО,
7: каска. Про каска тоже будет тема, если успеем мы ее сегодня освоить. Так что про все остальное тоже пишите. Не бензином единым, скажем так, автомир держится. Так вот, про марки модели. В пятницу начали мы эту тему, точнее, анонсировали. Таксопарки по просьбе Автоньюз назвали самые надежные в эксплуатации седаны. Мы с тобой кроссоверы уже обсудили. Так
8: ой,
7: вот.
8: Кстати, про таксопарки, да, ты знаешь, Теннет Т7 исключили из такси. Из такси, да. Как там так? Произведенные автомобили в какой-то период, их исключили из такси. Вот. Ну, каким-то образом, видимо, умеют местные власти, которые реестр такси как раз содержат, да, умеют определять годы выпуска автомобиля. Возможно, там какая-то категория ВИН-номера. В общем, пока да, пока Теннет Т7, который производится в Калуге, напомним, да, на бывшем заводе Volkswagen, как в СМИ очень часто подчеркивают, пока исключили из такси.
7: А зачем включали?
8: Так кто ж его знает?
7: Вот вопрос, да, включили, посмотрели. Нет, знаешь,
8: у меня даже более первичный вопрос. Зачем вообще этот список нужен?
7: Нет, это списки всегда вот нужны. Не надо вот на списке тут катить, потому что список наше все. Список, реестр, регистр, что там еще есть? Ну, вот это все, где все прописано, все понятненько человеку.
8: Ну, ты знаешь, вот исключение такого популярного для такси автомобиля, это один из самых популярных, наверное, кроссоверов, которые используются в такси. Исключение его из списка, на самом деле, ничего не значит, поскольку у нас законодательство принято не всегда соблюдать.
7: Ну да, и тем более это же не так, что они все из такси уйдут сразу. Это
8: нет,
7: еще...
8: там как, с какой-то даты выпуска, по какую-то понятно. Дату выпуска. Вот именно, видимо, плохо локализованные были.
7: Недолокализованные. Ну, понятно. Плюс 7-908-909-104.5 сюда пишите нам. Все про бензины пишут. Башнефть на табло бензин есть, по факту его нет, и пробка надежды уходит за горизонт. Это непорядок. Надо на вид поставить
8: башнефть. Пробка надежды мне очень нравится.
7: Да, пробка надежды. Можно песню даже переделать. Про озеро надежды. На пробку надежды как-нибудь. Кто сумеет. Лукойлы и ГПН бывало штрафовали антимонополы, банкротили 1000 на 300. Ну, 1300 для Лукойла, мне кажется, что там банкротит.
8: Но... Несколько секунд работы, да.
7: Да, но то, что штрафы большие выписывают, это факт. Не знаешь, чего делать, составь список. Правильно наш слушатель пишет. Вот ты в магазин со списком ходишь?
8: Нет.
7: Молодец, память хорошая. А многие ходят со списком. Поэтому списки в нашей жизни. Давай к седанам перейдем. Так вот, ну, мы уже выяснили, что если таксисты говорят, что машина надежная, вот эта, да, марка, модель, неважно, да, то тогда стоит прислушаться. Они все-таки больше ездят, у них больше возможностей посмотреть, да, насколько выносливый автомобиль. Так вот, примерно одинаковые ответы в таксопарках, но на первом месте Kia Rio. Вот у всех, да, кто про китайцев не говорит отдельно, а если говорить в целом.
8: Очень интересно, да, с учетом того, что модель 4,5 года уже отсутствует на российском рынке.
7: Ну, до сих пор действует, понимаешь. В рейтинг также одного автопарка вошли Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Ничего лучше Kia Rio нет, но вот
8: это
7: машины...
8: топ, до 22 года это топ-5 продаж был. Там же еще Lada Vesta рядом была, в принципе. Но это был такой вот сегмент недорогих автомобилей. И даже, знаешь, вот еще помню сейчас, году в 2019, наверное, они стоили около 500 тысяч рублей. От 500 до 600 все они стоили.
7: А мы как-то обсуждали,
8: были времена, да.
7: Еще недавно самый популярный автомобиль в таксопарке был как раз Kia. Вот,
8: может быть, ну слушай, ну Kia Rio, Hyundai Solaris, это автомобили, которые всегда были в топ-3 продаж, в принципе, да, это один концерн, и очень похожие автомобили, естественно, да, одного класса между собой конкурировали, вот, несмотря на то, что у них единая материнская компания, да, производителя есть, и это топ-3 был, топ-3 продаж, Hyundai, Солярис, Kia Rio, и потом дальше уже, как правило, Лада Веста там была.
7: Да. Кстати,
8: Рено Логан там еще находился
7: когда,
8: в этой
7: когда ступени был, когда-то, да. Ну, когда-то он вообще был, мне кажется, и Kia не могла рядом постоять когда-то. Рено Логан прям, это такси и такси.
8: Ну, Рено Логан крайне, крайне надежный автомобиль, да, получился такой вот.
7: Так вот.
8: Его больше, а его нет в списке,
7: да? Его нет уже, все, он навсегда ушел. Он еще раньше ушел, понимаешь, поэтому уже не сохранились они в том объеме, в котором надо. Так вот, есть еще добавление, например, Toyota Camry от другого таксопарка. Но есть таксопарки, которые, как я понимаю, специализируются на китайских автомобилях, покупают все китайцев. «Снежок» называется один из таких автопарков. Так вот, его руководство заявили о самых надежных китайских седанах. «Cherry Ariza 8».
8: Ну, это один из самых популярных седанов, которые реализуются вот из китайских.
7: «Solaris KRS».
8: Ну, это... это и есть, собственно, Солярис, это и Kia. Kia.
7: Так, ладно, хорошо. Также вошли в список Geely M-Grand, BLG S50, Cherry Ariza 8 и Dongfeng Shine Max.
8: Хорошо.
7: Вот, знаете, что таксисты считают. Поназвал
8: какие-то
7: слова. Что непонятно поназвал, что.
8: Вот, да, и хочется сказать, что это машины, да?
7: А потому что списка нет. Надо было список составлять. И тогда бы все это отложилось в памяти. Ну, то есть, ориентируйтесь на эти рекомендации. Если вы, конечно, хотите покупать седан. Седаны у нас вообще как-то не очень популярны в последнее время. Могли бы быть. Но их почему-то
8: потому что
7: нет.
8: Их нет просто. Их нет, их не возят. Китайцы в основном возят к нам...
7: Вот эти SUV?
8: Ну, даже не SUV, городские кроссоверы, паркетники, как их называют, да, в принципе, у которых нет полного привода, передний привод исключительно. Вот, но автомобиль такого, типа кроссовера, да. Седаны, они были достаточно популярны, в принципе, да. Сейчас вот, если так посмотреть, вот из седанов, что у нас на рынке есть? Вот BLG S 50, да, ты говорил. Это вообще экзотика. Вот ее вживую никто никогда не видел. Да, что на таксопарке видели. В снежке есть в одном экземпляре. Больше нет нигде. Там Dongfeng Sunshine, да,
7: по-моему,
8: называется. Shine Max, да. Тоже на картинке исключительно автомобиль присутствует. Вот Cherry Ariza 8 можно встретить периодически. Можно встретить периодически в Екатеринбурге КАИ, например, Е5, да, вот с 22-го года они их начали производить в Калининграде, но сейчас марка КАИ полностью покинула рынок. И, кстати, марка КАИ это один из суббрендов Cherry. Если что.
7: Ладно, будем знать.
8: Там все это, все очень так завязано плотно. И все, фактически. И остается Лада Гранта и Лада Веста. А седанов больше нет.
7: А Искра?
8: Москвич седан производит тоже. Ну, Искра еще, я забываю все время.
7: А Аура?
8: Да, Москвич, да, Аура это Веста.
7: Длинная,
8: растянутая чуть. Москвич седан производит, Москвич... 5, по-моему, нет?
7: Ой-ой-ой, вот тут вот я тебе не подскажу.
8: Какой-то из них. То ли 5, то ли 6, да.
7: 5, по-моему, еще кроссовер был. Он же второй
8: раз
7: был.
8: Два раза в жизни видел его.
7: 3, 5, потом 6, потом 8. Наверное, 6.
8: Ну, слушай, с учетом того, что мы продаваем модель «Москвич-3», и то она по статистике не очень хорошо продается. Да, там с этим седаном «Москвича», с седаном «Москвича» еще хуже все дела обстоят. Это понятно совершенно. То есть рынка седанов-то нет фактически.
7: Да, да. Об этом и говорят. Автодилеры давно уже, что он настолько сократился, что до ничтожных совершенно процентов все начинают ориентироваться
8: если
7: на кроссовер.
8: Сейчас они начинают появляться еще седаны, да, хоть как-то, то если мы говорим про 22-й год, седаны были представлены только вот Cherry Ariza 8 и линейкой АвтоВАЗа. Все, вот больше вообще не было никаких седанов, в принципе. Вот, та же самая Toyota Camry вот раньше, да, присутствовала на нашем рынке. Все, вот аналога такого автомобиля просто нет.
7: Александр пишет: Джили М Гранд полно в такси и Джили Префейс. Это седаны. Ну, в такси, да. Ну, мы же слышали, я даже назвал про M Grand, что Джили хвалят M Grand.
8: Ну, их мало, их очень мало. И ты знаешь, вот как-то сейчас уже и не слышно и не видно. Вот рекламные кампании раньше были, там, 23-й год, особенно 24-й год. Но сейчас, по всей видимости, рекламный бюджет сократили. Очень сократили, да.
7: А зачем?
8: Сейчас вообще даже не слышно, что
7: машину бы найти, рекламную кампанию.
8: Бензин бы найти.
7: Бензин бы найти, чтобы доехать автосалона. А вы тут,
8: ну и цены, конечно, заставляют задумываться. Знаешь, зачем ты недавно узнал, вот я хочу с вами поделиться этим, да, сколько стоит Toyota Land Cruiser в Японии?
7: Ну, делись.
8: В обновленной версии. С правым рулем, конечно, да, ну, там все у них с правым рулем. Ну, будем переводить наши деньги, 3 миллиона рублей.
7: Сколько?
8: 3 миллиона рублей.
7: Toyota
8: миллиона рублей Toyota Land Cruiser.
7: Выдохнули, ладно. Ну, зато у них руль правый, вот и все. Знаешь, ответ.
8: Да, вот, конечно.
7: Запретят скоро ваш правый руль.
8: Брать не будем.
7: Не будем брать, нет, не будем.
8: Ну, слушай, если даже ее купить там за 3 миллиона, да, когда доедет сюда до нас, ну, во-первых, это 49% будет таможенная пошлина, еще 1,5 миллиона сразу прибавлей. Утильсбор, скорее всего,
7: ну явно всего, 160 и больше.
8: Точно, двигатель больше 160 лошадиных сил, да, еще и хорошего объема, и утильсбор, ну, наверное, 1,2 миллиона будет, скорее всего.
7: Ну, то есть по цене в два раза сразу.
8: Ну, вот и считай, 2,5 плюс 1,5, вот, плюс 3 миллиона стоимость автомобиля. Стоимость автомобиля тут же вообще в расчет можно не брать даже. Тут на утиль бы накопить, да.
7: Нам пишут, кстати, продолжают про марки и модели. Антон напоминает, что Geely M Grand уже не делают и не продают. Вместо него белорусский Belgi S50. Тот самый, который тоже хвалят.
8: Ну да, да.
7: Неважно, как он называется, главное,
8: не
7: что...
8: Не очень популярно. Вот у них X50, вот такая вот, одна из самых популярных машин, но это кроссовер.
7: Да. Вот, а мы про седаны говорили. Сейчас самые лучшие машины, которые работают на солярке, либо на которые возможно установить газ. На солярке мы уже говорили, сколько там процентов-то у нас работает?
8: Да мало там.
7: Там в районе 2, меньше 2%.
8: Продают еще меньше. Да.
7: А установить газ тоже проблематично, потому что цены и сроки установки растут неимоверно. Ну,
8: предложение, кстати, дизельных автомобилей, наверное, сейчас даже ниже, чем предложение электрических автомобилей. Вот электро продают, по-моему, больше, чем дизели сейчас. Вот. Ну, а дизеля просто нет. Ее и рады были бы купить, но это только пикапы. И все, и больше ничего.
7: Николай Сергеевич хвастается. В выходные ночью заправился на АЗС ГПН за час, считаю, удачно. Подъехал к сливу бензовоза, на другой АЗС единичные машины занимали очередь за 5 часов до обещанного бензовода.
8: А, то есть теперь надо на заправку
7: спрашивать, когда бензовоз?
8: Пошел, да, во сколько у вас бензовоз планируется, вот и сидишь, ждешь, да?
7: А вот Илья делится лайфхаком. Езжайте в ближайший город Казахстана, например, в Кустанай, там установят за один день газ. Вот спасибо, что открыли.
8: Да, ну вот, видишь, вот так вот можно, оказывается, делать.
7: Наверное, можно. Я не знаю потом, какие документы, кстати, оформлять надо или нет. Это же все-таки установка газа, это вмешательство.
8: Ну, это изменение в конструкцию транспортного средства, да, требуется разрешение госинспекции предварительно, и потом установка, и... Все сертификаты, там все необходимо, чтобы было в наличии. Но у нас единое таможенное пространство, поэтому
7: должно было бы быть. Знаешь, с ввозом-вывозом автомобилей начались проблемы, а с этим тоже может быть. Ну, Илья продолжает: 6-й год езжу без документов, знаю, что нарушение, но мне пофиг. Вот ответ. Почему мы начали это про законы, да, и их исполнение? Ну, вот вам. И пожалуйста. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрешову до завтра. Чини видео.
8: До завтра.
9: «Макс Авто». Реклама.
10: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
11: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
10: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
14: Фестиваль.
13: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
14: Кроме того,
13: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодильи слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени кукол из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построенная на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
14: А также
13: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей, а еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
14: И еще
13: китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
15: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
7: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
15: Доброе утро всем.
7: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5 это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат. Теоретически можно писать. Ну, пока во время эфира можем не увидеть эти сообщения.
15: В последний день лета в Свердловской области выпал первый снег. Паша, очевидец, рассказывает ресурс «Погода Мэйл». Первый снег пошел в поселке Черемухово под Североуральском. А еще источники сообщают другие, что снег был замечен. Нравится формулировка. Был замечен в Кушве. Тем не менее, по данным Уральского гидрометцентра, потепление будет уже в среду. 2 сентября обещают от 15 до 20 градусов тепла.
7: Ну, что-то как-то сегодня я не верю в эти прогнозы. Почему-то. Я, как, выходя из дома, вообще ни в какие прогнозы теперь не верю. Ну, холодно.
15: Тем не менее, сейчас действуют... Давайте уже к другим новостям перейдем. Давай в то, что ты точно веришь. Ты веришь в беспилотную опасность, которая действует в Свердловской области сегодня с 9 утра с копейками. Утром этот режим снова был объявлен. И аэропорты Кольцово, и не только...
7: В Перми, например, тоже, если про соседей только говорить.
15: Да, да. Приостановили приемы отправления самолетов из-за атаки беспилотников, сообщает об этом официально Росавиация. Вот что в сообщении сказано. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. У меня открыто табло онлайн прилета и вылета Кольцова. Все так и есть. Задерживаются рейсы, красным отмечены Оренбург, Анталья, Москва, Казань. Вот кто-то успел, да, уже завершить посадку, кто-то это, Уральские авиалинии, это Москва, в 9:30. Посадка закончена, но...
7: Вылета нет, потому что, конечно, кстати, в московских аэропортах тоже вводили ограничения. Ну и вообще в европейской части страны много какие аэропорты сегодня точно так же ограничили прилет и вылет самолетов.
15: На некоторые рейсы оптимистично и бодро сейчас идет регистрация, видимо, с надеждой, что, например, до полудня все рассосется в Минводы, например.
7: Ну, у нас Уфу. Беспилотная опасность все-таки не всегда слишком долго, она несколько часов обычно длится. Кстати, сегодня МЧС смс-ками меня порадовали. Минут 20 всего прошло от объявления беспилотной опасности до сообщения смс-кой мне лично, что она введена.
15: Что-то изменилось в жизни.
7: Не знаю, в отличие от ракетной опасности, которая была в субботу, когда я сначала услышал сирену, через 2 часа мне пришло сообщение, что объявлена ракетная опасность, и через минут 20, что она отменена. И с указанием на то, что введена в 7, отменена там в около
15: классика.
7: 9.
15: Классика, в общем, это стабильность. Mm-hmm. Ничего не меняется. Давайте хотя бы немножечко позитивных новостей.
7: Подожди, что стой. Такое? Одно сообщение хочу прочитать. Во время беспилотной опасности еще и перестают отпускать бензин. Ого. То есть люди стоят еще дольше на заправках. Мы знаем, что много очередей. Еще и перестают на это время работать заправки. Ну, что, в принципе, логично с точки зрения безопасности.
15: Что касается ситуации с тем самым бензиновым кризисом, разговор вы уже начали в программе «Макс Авто». Продолжим. Мы сегодня обязательно все это детально разбирать. Ситуацию с бензином в Свердловской области. Заявление администрации губернатора. Все это после 13:00 в программе «Говорит и показывает» с финансовым аналитиком Константином Селяниным. Это чуть позже. А пока мы пообещали позитивные новости. Вот вам позитивная новость. Если, не знаю, это вас порадует, то пусть в Екатеринбурге установят скульптуры Данилы Мастера и хозяйки Медной горы, сообщают в горадминистрации.
7: Да, с инициативой установить скульптуры в администрацию Екатеринбурга ранее обратилась группа скульпторов. Авторы отмечают, что образы Данилы Мастера и хозяйки Медной горы, ключевых персонажей уральских сказов Павла Бажова, связаны с историей, культурой и природным наследием Урала. Высота каждой фигуры составит более 4 метров. Место расположения пока определяется.
15: Администрация Екатеринбурга предоставила фотографии. Мы их вам показываем с удовольствием. Да? Показываем, все хорошо. Но, что важно, действительно, почему-то не сказано, где и когда появятся скульптуры, а это любопытно. Кстати, напишите нам, пожалуйста, если размещать эти скульптуры, изображающие Данилу Мастера и хозяйку Медной горы, то где это лучше сделать? И, может быть, вы считаете, что... Ну, да, да, конечно, это самые популярные персонажи, угу, наверное, самые известные. А где же креатив? Может быть, вы предложите что-то другое, да, связанное с Бажовым. В общем, где, когда и что, что стоит увековечить? Напишите нам.
7: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщения, видеотрансляции во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
15: Что сразу же просится? Ну, вот у нас, например, есть ведь замечательный дом Бажова, угу, там, где он жил до последнего, причем это Чапаева 11, то есть в 1911 году этот дом писатель начал строить. Это угол улиц Архиерейской, которая сейчас Чапаева, и Болотной, которая сейчас Большакова. Там он создал свои знаменитые произведения, включая «Малахитовую шкатулку». И долгое время семья там жила, потом уехала в Камышлов, потом снова возвращалась в 20-е годы в этот же дом, и Павел Петрович жил там до конца жизни. И после ухода его из жизни в

0: пресекал
1: хотя бы 8 лет, но при условии, если ребенок учится очно. Мы говорим про студентов.
0: Ну, до 28 лет, что уж очно учиться-то, кто ж?
1: А хочет? Кто-то говорит, что здесь дело не в возрасте. 2% таких людей, их мало, но тем не менее, говорят, что ключевой рубеж не возраст, а создание семьи. Мы поддерживаем своего ребеночка до свадьбы, мальчика или девочку, неважно. Вот как только он женился или она вышла замуж, угу. Все, уже не поддерживаем.
0: А типа самостоятельные, все самостоятельные. Ну, по-разному бывает.
1: Да ладно, для кого-то и 40, 50, да, 60 да. лет ребенок, поэтому каждый десятый в этом исследовании говорил, да мы будем помогать столько, сколько потребуется, потому что родители должны быть надежным тылом. А еще 10% столько же говорят, не, 18 лет. Почему? Они говорят, а потому что тогда дети рискуют вырасти инфантильными.
0: Ну, есть такое мнение.
1: Хороший аргумент, да.
0: Да. Несмотря на то, что все индивидуально. Нам пишут, я ушла с содержания после окончания вуза и вышла на работу. Правда, за квартиру начала вкладываться попозже. Ирен сообщает это. Со второго курса, Юрий пишет, обеспечивал себя сам. Ездил в стройотряд каждое лето. Получали по 1200-1400 рублей за лето. У мамы с папой зарплата была 220-240 рублей в месяц. Мама очень сильно помогла при рождении первого ребенка. Если не давали, ясли не давали, в садик была очередь, пока она подошла. Дочь жила у бабушки примерно 8 месяцев. Угу. Поддержка бывает не только финансовая, напрямую, скажем так.
1: Конечно. РБК публикует еще одно любопытное исследование. Он совсем свежее. Причем исследование Т-банка, который изучил, как дети и родители делятся деньгами. Говорят, да, безличные данные, транзакции наших клиентов. И там совершенно умопомрачительная история. Самый крупный зафиксированный перевод от родителя. Давайте сначала от родителя. Да. Это 2 миллиона с хвостиком с пометкой «карманные расходы». А вот самый аховый случай, самый яркий.
0: Это вообще уму не поддается разуму. Школьник, являющийся клиентом Т-банка, сопроводил перевод в 4 миллиона 600 тысяч рублей открыткой внутри приложения с надписью 6-7.
1: Ну,
0: 4 миллиона 600 тысяч рублей.
1: Своим
0: школьник.
1: Любящий ребенок своим родителям. Ну, понятно, что речь идет о какой-то схеме. Любопытной финансовой схеме, какую здесь не раскрывается. Но я думаю, что после этого сообщения про безымянную, обезличенную транзакцию некоторые... представители правоохранительных структур, возможно,
0: между родственниками возможны переводы.
1: Вопросики, да, у них будут. Ну, неважно, неважно. Но такая любопытная история. Ребенок своим родителям. За первое полугодие 2026 года этот транш стал самым крупным переводом от ребенка родителю. То есть, в принципе, такая схема существует, когда дети переводят, ну, тут прямо родители. Миллионы своим родителям.
0: Да уж, немаленькую сумму, скажем, прям хороший школьник, молодец, хорошо зарабатывает.
1: А еще здесь любопытное, знаете, что в исследовании есть различия в поведении мам и пап. Матери переводят деньги детям в 2 раза чаще и в среднем на 40% больше, чем
0: потому
1: отцы.
0: Потому что, да, заботятся. Но зато папы демонстрируют разную стратегию в зависимости от возраста детей. Девочкам от 11 до 15 лет они переводят на 4% больше, чем мальчикам. Но когда дети подрастают, 16-18 лет им становится, ситуация меняется. Папы начинают отправлять на 7% больше денег именно сыновьям расходов, потому что у сыновей становится все больше и больше, а девочки уже должны... Ну, не знаю, что должны девочки.
1: Ничего. Никто никому ничего не должен. Но когда кто-то кому-то помогает из близких людей, разумеется, это здорово, это замечательно. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
1: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
3: 16+.
4: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса.

0: опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения, Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и больше, пишет агентство ЯН со ссылкой на своих читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт. Аэропорт Кольцово. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета – чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Повтор программы.
2: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов. На 104.5 FM.
0: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время дорожного просвета». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, привет.
3: Здравствуйте.
0: О чем хочу поговорить. Буквально полчаса назад коллеги с портала Е1 в очередной раз написали о том, что тревожные новости у нас относительно ситуации с бензином. Формулировка вот звучит ровно так, что в Екатеринбурге бензина нет нигде. Автомобилисты стоят в очереди на заправках. В общем, все у нас, не то чтобы прям плохо, но становится хуже и хуже с каждым днем, потому что вот повестку начали качать с минувших выходных. Ты проехался сегодня позже, нежели я. Твои впечатления? Я понимаю, что ты представитель дизельного сообщества, но тем не менее. На том же самом проспекте Космонавтов у нас пробка увеличилась, нет? Там больше, по-моему, дорожные работы затрудняют проезд вот перед завокзальной, нежели пробка в направлении заправки.
3: Я вообще ехал другой дорогой, по той дороге, по которой я ехал, тоже были порядка 3 заправок. Вот визуально я, конечно, отметил, что да, очереди есть, но сколько там, машин максимум 10.
0: Так.
3: Не знаю.
0: Мы опять возвращаемся в плоскость того, что 20-25 минут – это не значит, что бензина нет. Ну, или топлива нет. Давайте не будем говорить.
3: Да. Я не знаю. Вот люди... Мы еще совсем недавно, относительно недавно в исторической перспективе, да, видели очереди длиной в сотни человек. Просто те люди, которые вот сейчас вот неофиты, которым там, 40 нет, и они, в принципе, даже в детстве не видели, для них это бывает...
0: Ну, я процитирую, убийцу. Опять же, не буду называть источник информации, но мне очень в выходные понравилась цитата. В очереди на заправке около 25 машин очередь растянулась на несколько километров. Ребята, вот...
1: Как такое возможно?
0: Нет, но это пишут те, кто не знает, что средний габарит машины, вот давайте округлим, пять с половиной метров. Умножьте на 25. Где вы там несколько километров насчитали? Вот давайте не будем такими формулировками качать информационную повестку. Это раз. Два. Ну, мне все-таки кажется, что через неделю у нас 1 сентября. Те, кто был за городом большую часть, точнее, не был за городом, а жил за городом большую часть лета, тот, кто, возможно, не пользовался там транспортом или пользовался транспортом вот только в своих интересах. Ну, в общем, трафик у нас вырос в общем. В сентябре обычно трафик в Екатеринбурге становится плотнее. Может быть, все-таки это как-то обусловлено вот этими вот очередями. Люди логистику меняют.
3: Ну,
0: поэтому заправляются в Екатеринбурге, если раньше они заправлялись на трассах. Ну вот, вот давайте
3: то же
0: так.
3: Самое, то же самое справедливо в преддверии каких-то крупных праздников того же самого Нового года. В последнюю неделю, особенно неделю, а так-то вообще 2-3, перед новогодними праздниками точно такой же ажиотаж. И да, раз машин на дорогах становится больше, естественно, они все дружно сжигают больше бензина, им этот бензин нужен. Вот они и поехали заправляться. В чем проблема? Когда у нас это было? В начале августа, там, в конце июля, да, когда у нас был первый вот такой вот вал. Кому нужна эта истерика? Вот серьезно, покажите мне пальцем хотя бы одну очередь длиной километр в городе, раз есть такие заявления о том, что их несколько километров, покажите
0: хотя бы
3: один.
0: Нет, это было не в городе, это было на трассе, но там действительно 25 машин. Слушайте, я прям вот не поленилась по видео, как ты меня учишь, покадрово просмотрела, вот пальчиком посчитала все эти машины, нету там нескольких километров, там 25 машин.
3: Хорошо, давайте расширим. Хотя бы один, но только километр, а не 25 машин, пожалуйста. Покажите мне вот, чтобы вот видео или фото.
0: Кстати, заправляясь...
3: Вот зуб даю, нету их.
0: Не, пожалей свои зубы, они нам еще пригодятся. Кстати говоря...
3: На такое вот, не жалко, я
0: умею. Что касается очередей, я не знаю, чем и как объяснить этот феномен. Ну, почему у нас пользуются первыми двумя колонками? Почему мы не видим эти самые колонки до 12-й на некоторых заправках? Слушайте, почему надо стоять на первые две?
3: Да даже до 8 иногда. У меня вообще любимая заправка, на которой я почти всегда заправляюсь, это заправка на Космонавтов в районе... Господи, как она?
0: За вокзальной?
3: Нет, ближе к Вееру.
0: Тогда не знаю, ты Веер лучше меня знаешь.
3: Ближе к Вееру.
0: Я слаба в этой географии.
3: Вот, ну там буквально что-то метров 200 от нее до перекрестка Космонавтов Бакинских комиссаров. И да, там иногда бывает очередь, в которой приходится стоять, о ужас, 15 минут.
0: Ну, слушай, там на самом деле, наверное, проблема не столько в очереди, сколько в том, что если вот этот хвост выходит на проспект Космонавтов, то полоса для движения запирается.
3: Проблема даже не в том, что полоса для движения запирается, их там,
0: узко.
3: Три. Их там три. Проблема в том, что эта полоса для движения запирает выезд из других мест на проспект Космонавтов. Ну, слава богу, водители там, думающие, нормально мыслящие, и они все понимают. Вот. Но это я же в контексте чего? Это я в контексте того, что на этой заправке, слушай, не помню точно, по-моему, 10 колонок, и я всегда, вот меня всегда удивляет, честное слово, я как-то по-быстрому, вот та очередь, которая стоит на проезжей части, она движется довольно быстро, потому что ряд один, и он на все колонки сразу. А вот дальше начинается интересное. В тот момент, когда этот ряд... когда я в составе этого ряда приезжаю на территорию заправки, и он начинает делиться на колонки, я всегда обнаруживаю, что я могу проехать метров 20 минимум и встать в очередь на одну из последних колонок.
0: Подожди, вот то, что очень важно в прямом эфире, нам пишут и сообщают, что насчет очереди в несколько километров не видели, в километр точно видел. На Серовском тракте очередь от всех инструментов до заправки. На заправке, значит, голубой, на выезде на Серовский тракт очередь в районе 100 машин. Это нам уже Александр следующее сообщение шлет. Сейчас только на двух заправках есть бензин. Вот пишут нам. Слушайте, я не знаю, я вот заправлялась когда? Вот позавчера, наверное.
3: Про ту заправку, которая на Серовском тракте на все инструменты, я ее тоже недавно видел, на Серовском тракте я тоже езжу. Там, вот честно, километра там нет. Там метров, 300. Бывает 500.
0: Возражают, возможно, другие колонки закрыты для спецслужб. Да нет, нет. Вот, когда остается лимит на заправках. Да, вот я как девочка готова подписаться. Слушайте, когда я позавчера заехала, скажем так, на колонку не с той стороны, где у меня бак, на меня смотрели, ну, как на девочку за рулем. Но девочка за рулем помнит те времена, когда вообще нормально было взять, протянуть шланг с другой стороны, обойти машину, ставить пистолет, бак, заправиться. Слушайте, ну, 10 минут я потратила. Я еще раз говорю, машин в городе стало больше. Мы поменяли свой собственный личный трафик. Наверное, вот что-то произошло. Посмотрим, что будет к 1 сентября, потому что мне кажется, что вот то, что у нас начнется, наверное, с пятницы, то есть пятница, суббота, воскресенье и 31 число, как понедельник, когда, ну, в последний день, возможно, школьные базары объявят скидки распродажи и так далее, возможно, тут у нас какой-то контрольный срез вот всей этой истории мы получим. А, с одной стороны, с точки зрения бензина, б, второе, с точки зрения пробок, с точки зрения пробок. Ну и давайте смотреть на перспективу. К нам неуклонно движется международный фестиваль молодежи. Мне кажется, что к такому событию федерального значения Екатеринбург не должен остаться без топлива. Я не думаю, что вот прямо возьмут, все заправки закроют на обслуживание крупного события, которое будет в основном на территории Новокольцовского, и все мы останемся без бензина. Ну или дизеля. Вот что-то вот кажется... Вот с линейкой проверили от магазина до заправки 1,5 километра. Ну, хорошо, значит, в ближайшие 4 дня мы меряем все пробки в районе заправок линейкой. Для
3: знаете,
0: того, чтобы история в несколько километров и 25 машин пришла в соответствие.
3: Знаете, что самое потрясающее в этой истории? Вот речь идет о заправке от... на Серовском тракте на выезде или на въезде? Потому что если речь идет о заправке, которая на выезде...
0: Уточни, пожалуйста, в сообщениях. Я сейчас смотрю на карту, потому что коллеги с портала Е1 со ссылкой на очевидцев сообщают, что у нас фура перевернулась на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Отметка о ДТП – это у нас участок ЕКАДа между Березовским и Новосвердловской ТЭЦ. Причем движение именно от Березовского в сторону Высоцкого. Километр не подскажу, плохо у меня с этой разметкой именно на ЕКАДе. Но, слушайте, пробка там собирается внушительная. Ну и плюс, вот у нас дождик с утра, мы привыкли ездить, опять же, по сухому. Если вот проверять линейкой, то пробка у нас больше 3,5 километров. Ну вот, ну это не полукольцо, это вот участок, но наполовину пробка уже есть точно, встречка движется нормально, абсолютно без проблем. В общем, аккуратно, пожалуйста, видимо, скользко на дороге. А ну, что у нас со въездом-выездом?
3: Да. Так а что со въездом-выездом? Я вот... короче, заправок там по меньшей мере 2 в этих краях. И по меньшей мере у одной очереди всегда гораздо меньше. И между ними, ну, если кому-то прям принципиально стоять именно в эту сторону, что прям готов простоять километр, и ему вот, я не знаю, как сказать, религия не позволяет просто взять...
0: Убеждение, и... давай без религии, убеждение.
3: Да. Вот ну, не позволяет, там, я не знаю, в каком-то другом месте заправиться, ну... Да, пожалуйста, мешать не буду.
0: Ладно, справедливости ради, чтобы вот погасить немножечко накал спора, я скажу, что я, наверное, почаще начала замечать закрытые привычные для меня заправки, то есть вот которые я отмечаю и намечаю для себя как пункты, чтобы заправиться. Но, опять же, у меня с одной стороны работа, с другой стороны логистика позволяет планировать заправку, то есть либо я еду достаточно поздно, когда есть шанс уже не попасть в пиковые очереди. Либо я, наоборот, еду вот не в утренний и не в вечерний час пик, вот где-то между. И, в общем-то, попадаю не в самое пробочное время на заправках. Ну и, опять же, слушайте, я тут с перепугу долго я ездила без заправки. Думаю, дай-ка налью 25 литров в бак. Не влезли! Не влезли!
3: Слушай, значит... я где-то неделю назад, когда заправлялся, я впервые за долгое время столкнулся с тем, что я не могу заправить за раз больше 40 литров. Причем мне, ну, я всегда заправляюсь приложением, и у приложения нет внятного сообщения на эту тему.
0: Это Антон просто... пишет, что на Серовском тракте, ну, в общем-то, это один из основных выездов, по крайней мере, вот на межгород в то направление. Проезжал там минут 40, пишет Антон. Очередь на выезде из города действительно огромная. Ну вот, нет, я понимаю, что когда у нас стоит хвост не 10, не 15, а вот больше там 25 машин, наверное, как-то, ну вот, ёкает, что будет дальше. Но, в конце концов, посмотрим.
3: Я примерно знаю, что такое километр. Просто
0: в машинах?
3: У огромного количества людей потрясающе плохо все с пониманием масштаба. Уже одно то, что в одном сообщении 25 машин на несколько километров, это уже много.
0: Это говорит. Журналисты, понимаешь? Ну, вот...
3: Но журналисты тоже люди.
0: Журналисты... Не у всех начинается учебный год с 1 сентября.
3: Вот.
0: Не все водители, кто пишут такие сообщения, поэтому, ну, в общем-то, не каждый возьмет и вот в среднем так проверит, сколько будет 25 умножить на 5. Средний габарит автомобиля.
3: Если машины стоят там с дистанции, я не знаю, 40 метров.
0: Давай сменим направление нашего негодования, направим его в сторону, о боже, электросамокатов. Во-первых, есть неожиданная совершенно авария, которая произошла у нас вчера в Академическом. Там столкнулись электросамокат и электровелосипед. Они сошлись, вода и... земля, нет, вода и камень, да. Земля и небо, лед и пламень.
3: Это примерно такая же благодарная тема для многих читателей, слушателей и так далее. Это как, если бы столкнулись, например, машины ГИБДД и Росгвардии.
0: Да радоваться-то нечему.
3: Радоваться нечему,
0: в том числе потому, что, к сожалению, в последнее время, если у нас дисциплина электросамокатчиков условно повысилась в этом сезоне, ну, плюс еще с погодой нам, в кавычках, повезло настолько, что, наверное, ну, не так много было вот этого вот электросамокатного вайба в городе вечернего. Хотя, опять же, вот потеплело, подсохло. У нас в том числе 2 ДТП были, детей сбивали электросамокатчики. Ну, потому что вроде как сухо, хорошо, не страшно ехать побыстрее. Если мы немножечко отойдем от ДТП в Академическом и переключимся с электросамокатов на электровелосипеды. У меня очень большой вопрос к курьерским службам, которые вот используют электровелосипеды и, возможно, выдают их своему персоналу. Слушайте, у них как с ПДД? Я несколько раз, заезжая во двор, чуть в лобовую не ловила на себе курьеров розовой доставки, скажем так. Потому что, видя, что сейчас на меня может вывернуть курьер, ну вот я знаю, что они там носятся. Я немножечко принимаю вправо, и вот на этом повороте, так вот, вот по краешку справа начинаю выворачивать. Курьеры едут вообще ничего не видя. Машин, в том числе во дворах, для них не существует. Мало того, он видит автомобиль мой в последний момент, на минуточку, фары у нас по ПДД включены, то есть сказать, что там не заметил, значит, достаточно сложно. И я уже и так вправо прижалась. Он должен проехать слева от меня и принять правее относительно себя. Так он же поворачивает влево. И рискует либо оказаться у меня по центру капота, либо просто я его зажму между деревом и колесом, и, ладно, электровелосипед пострадает. Его зажмет между деревом и электроколесом, а сверху придавит его же тем самым кофром.
3: Слушай, я вот,
0: кубической формы. У меня вопрос. Нет, я буду судиться с курьерской службой. Вот он пока едет в своем розовом. Он на работе. И вот это вот... не знает не то, что элементарных ПДД. Он не уверен, что он в стране с правосторонним или с левосторонним. Какостороннее движение, простите.
3: Я не уверен, что он вообще в курсе, что, выходя
0: обычная
3: из дома...
0: Обычная организация движения на дороге.
3: У меня такое ощущение, как будто, вот знаешь, вот выходя из дома, они сохраняются. Вот если что-то с ним случится, он раз из сохранения восстановился, и он типа дома живой-здоровый.
0: Ущерб здоровью будут взыскивать с меня. Я не буду говорить, какого здоровья там не хватало изначально до того, как этот электровелосипед рискнул встретиться с моим автомобилем.
3: Я страшную тайну открою. Учитывая то, что подавляющее большинство таких электровелосипедов не являются велосипедом в понимании правил дорожного движения, все такие наездники электровелосипедов являются водителями мопедов. И то, что ты говоришь, что вред здоровью будут взыскивать с тебя, это неправда. Потому что это не пешеход, это не велосипедист, это наездник мопеда. Точно такое же лицо, управляющее источником повышенной опасности. И здесь ссылка на то, что лицо, управляющее источником повышенной опасности, даже без своей виновности в ДТП, все равно обязано возмещать ущерб здоровью, не будет работать, потому что в 1064 статье Гражданского кодекса, в последней его строчке, как раз написано, что ущерб, причиненный владельцами источников, причиненный при взаимодействии источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. На общих основаниях это 1064 статья, а написано это в 1079 статье.
0: Вот так вот. Хорошо, ладно, минутка негодования на тему электровелосипедов завершена. Теперь возвращаемся к электросамокатам. Хотя я бы сказала, что вот когда я смотрела видео столкновения электросамоката и электровелосипеда, вот у меня был такой нехороший, неправильный с точки зрения общечеловеческих каких-то вот взаимоотношений оскал, потому что точно так же и электровелосипед, и электросамокат, вот они не смогли сориентироваться в пределах одного тротуара и разъехаться. Ребята, что будет, если вы будете получать права? Это элементарное расположение транспортных средств, ну, там, на дороге, ну, у нас вот тротуары, вот два вот этих вот самых средства. Слушайте, комплимент в сторону велосипедистов, но эти-то ведь как-то разъезжаются, не пугаясь друг друга.
3: Слушай, я, честно говоря, думаю, что вот если, я не говорю там, когда, или, может быть, они уже, нет, я более чем уверен, что все такие лица права не получали. Что вот если вдруг... Когда-то кто-то дорастет до того, чтобы получить права, ну, мне хочется верить, что у них не будет такой лазейки просто взять и заплатить кому-то за это без прохождения фактического обучения. Так вот, когда такой человек откроет правила дорожного движения и вынужден будет их от корки до корки прочитать и выучить, он вдруг для себя откроет. Ух ты! Так вот они какие на самом деле.
0: Какие правила дорожного движения? Что касается электросамокатов, вот я, наверное, все-таки полторы минутки еще займу. У меня вот к тебе какой вопрос, как к человеку, который досконально разбирается не только в ПДД, но и внимательно читает договоры кикшеринга. Опять же, вчера, пройдясь по центру Екатеринбурга, рядом со мной пронеслась такая, ну, условная торпеда, скорее некий тяжелый вот этот вот боеприпас-сим. Юноша довольно такой габаритный. Вот в компания ехала, они лавировали между прохожим, но возглавлял всю эту когорту юноша, у которого на электросамокате стояла, на прокатном симе, стояла внушительная колонка, которая создавала, ну, вот этот вот самый вечерний электросамокатный вайб, но учитывая, что, ну, вот нас разделяли, ну, сколько? Ну, полметра, ну, 60 сантиметров, когда вот я почувствовала этот, значит, ветерок от проносящегося электросамоката, и о чем я подумала. Габарит этой колонки значительно шире, чем габарит руля, например, электросамоката. Габарит самого вот этого вот довольно габаритного наездника. В общем, шанс получить этой колонкой по ноге, потому что вот мы лавируем в потоке прохожих, довольно высокий. Если мы сложим скорость электросамоката, которая, ну, никак не соответствовала скорости пешеходов, среди которых они лавировали, если мы сложим вес электросамоката, вес этой самой габаритной колонки и вес этого самого габаритного управляющего, то есть водителя электросамоката, получается довольно сильный удар и перспектива серьезных повреждений, ну, скажем так, на ровном месте. Я бы не рассчитывала получить вот такие повреждения просто по дороге с работы домой. Вообще у нас есть какие-то вот в договорах на прокат симов, есть какие-то пункты относительно перевозимых грузов?
3: Вообще, я точно помню, что есть, но я последний раз, честно говоря, я же читал договор только с одним, с одной компанией, которая дает в прокат.
0: Я читал только про себя, а не про колонку.
3: И это было последний раз года два назад. И я совершенно точно знаю, что за это время они минимум раз менялись. Вот, поэтому актуального ответа на этот вопрос в моей голове нет, к сожалению.
0: Ну, а вред здоровью, если что, я бы получила?
3: А вред здоровью в любом случае... Ну, во-первых, он точно был бы больше, чем при прочих равных, если бы просто был один наездник. Вот. А во-вторых, ну, очевидно, что он подлежал бы взысканию с наездников прежде всего.
0: Полчаса негодования в эфире «Дорожного просвета» пронеслись незаметно. Я очень быстро дочитываю сообщение. Вот подсказывают, как вообще сверять свои впечатления о многокилометровых очередях. 1 километр – это длина озера Урамады на Кольцовском тракте. Вот для наглядности. Слушайте, никогда не мерила, но это самое озеро, которое бывший карьер, проезжаем достаточно быстро. Так, хорошо, давайте большие объемные сообщения про топливо и заправку.
3: С учетом того, с какой скоростью обычно все ездят по Росельбану, это очень плохой пример для сравнения.
0: Ну почему это? Зато сразу ясно, что 1 километр – это быстро. Вот 3 минуты – это, в общем-то, тоже быстро. Конечно, не так быстро, как 1 километр. Через 3 минуты мы в эту студию вернемся, продолжим, все сообщения точно дочитаем.
2: Культпоход.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
2: Фестиваль.
1: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
2: Кроме того,
1: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодили слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» – спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построена на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
2: А также
1: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
2: И еще.
1: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов. На на 104,5 FM.
0: На 104,5 радиофорум продолжается «Дорожный просвет». Я напомню, что в студии этой сегодня мы с Дмитрием Ларионовым вдвоем. Официально представляю, Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Обещала дочитать все сообщения, оставшиеся с первой половины. Александр пишет, что заправляют предпочтительнее для заправки предпочтительнее позднее время, когда более-менее свободно. Днем, если есть бензин, то не меньше часа ожидания. Бензин есть только на определенных заправках в городе, а коммерческие заправки заливают по 100 рублей за литр.
3: Не все коммерческие.
0: Так, ну, не коммерческие, частные, не сетевые. Я бы сказала, что вез до автовокзала пассажиров на автобусе, едут в Сосьву, сказали, что там бензин 140 рублей, 92-й, 95-й.
3: Слушайте, вот я думаю, вот взять... я вообще могу сделать так, я не знаю, насколько это законно, купить там, я не знаю, тонну бензина и сказать, продаю по 500 рублей. И что? И это все СМИ растиражируют? А, бензин по 500 рублей? А что, так можно было? Это, понимаете?
0: Нет, вот, ну, как на этой теме могут хайповать определенные там каналы, скажем так, имеющие статус СМИ, не имеющие статус СМИ. То есть вброс информации осуществляется именно таким способом. Когда со ссылкой на условные источники или там со ссылкой на очевидцев, вот как раз другое дело, какое количество сообщений появляется, вот не проверенных какими-то фактами, какими-то, ну, хотя бы маломальски официальными комментариями,
3: так вот,
0: не снабженными.
3: В том-то и дело, мы опять же возвращаемся. Вот какие-то условные журналисты, я не буду называть какие, да, растиражировали.
0: Нет, условные.
3: Про несколько километров и 25 машин. Люди совершенно не понимая, насколько этот бред, начинают его тиражировать. Я не говорю о том, что это, в принципе, явление не наблюдается. Нет, но оно преувеличивается кратно.
0: Ну вот Олег пишет, вчера долго искал 95-й бензин, он везде кончился, пришлось заправлять 92-й. Сейчас пришел к решению, что буду делать запас. Хорошо, что со времен Союза сохранились много канистр. Вот сделаю запас на 1500 литров минимум. Олег, вам не лень? Вот без каких-то эмоций и попытки вызвать на конфликт. 1500 литров, с ума сойти.
3: Ну,
0: мне бы надоело на четвертой канистре, честное слово. Так, ну хорошо. Журналистам досталось, да, все растиражируют. Мы, собственно, так и работаем. Еще и Федеральную антимонопольную службу привлекут. Вот, кстати говоря, не хватает у нас комментариев антимонопольной службы, именно когда начинается раскачивание темы в СМИ. К чему это приводит, понятно. Когда действительно начинают в багажник ставить огромное количество канистр, пытаются как-то вот три раза подъехать к одной и той же заправке, заправить вот столько, сколько я хочу сейчас, и не столько, сколько нужно. Олег пишет, качество бензина снизилось, вижу по машине. Ну и плюс...
3: Машина грязная стала?
0: Снаружи, ну, в общем-то, осень на дворе... Я не знаю, что сказать на эту тему. Я пока не почувствовала, что как-то качество изменилось, хотя нам прямо вот Евро-2 грозятся, обещают. Но у меня и машина не та, которую напугаешь Евро-2. Она, собственно, выпускалась тогда, когда про Евро-5 не знали. Возле дома частная небольшая заправка, самообслуживание, юго-запад. Там всегда есть бензин. Это удобно и помогает сохранить спокойствие. Но цены там в районе 100 рублей. Но, собственно, это одна из причин тех самых очередей пробок в районе заправок. Когда потребитель голосует рублем и едет за более дешевым бензином, ну, вот она очередь. Тогда просто раз вот мы голосуем рублем и едем за более дешевым, ну, надо постоять в очереди. Так работает рынок, причем он так работал в 70-е, в 80-е, ну и так далее. Так, вот пишут, что две канистры в запасе на всякий пожарный. Этого достаточно. Ну вот, слушайте, кому как, наверное. Я, правда, про 1500 литров озвучила, вот не пытаясь провоцировать какой-то конфликт. Ну, мне просто вот, когда я тоже впадаю, я честно признаюсь, я подвержена таким же истерикам, я тоже могу в них впадать, но потом в какой-то момент мне начинает надоедать. Пребывать вот в этой вот истерике, помнить, сколько канистр у меня осталось пустых, что их нужно поменять, обязательно съездить, обязательно.
3: Слушай, ну, полтора...
0: Это же время нужно выделить, съездить и найти этот бензин.
3: Полтора куба канистрами, мне вообще страшно подумать. Это сами по себе эти канистры, этот объем, он в машину в обычную легковую просто физически вряд ли влезет.
0: Я кубами только картошку поливаю, только и то не в этом сезоне. Тут природа все сделала за меня.
3: Явно у человека или какая-то большая емкость, или вообще ни разу не легковой транспорт. То есть, ну не лень человеку, да.
0: Ну, ни разу не легковой транспорт. Ну, по-моему, вот во всей этой истерике, начиная с мая месяца, не участвуют представители дизельного сообщества. Потому что вот как-то у вас все, в общем-то, неплохо. Я не говорю про аграрный сектор. Там есть определенные напряги. Но аграрный сектор – это наша продовольственная безопасность. Я думаю, что там какие-то рычаги воздействия и баланс интересов, потребления вот этих вот каких-то остатков. Я думаю, что там все-таки есть. А вот обычные потребители, ну, я не слышала, что вот дизель кончается, о боже, наливали 60 литров, а теперь 60 не наливают, наливают только 55. Про качество бензина. На этой неделе только первая партия была продана на бирже бензина Евро-2, откуда он уже появился в машинах и при этом еще успел что-то натворить. Честно вам скажу, я не знаю. Я не знаю, но просто как-то вот, опять же, как человек, который читает новости не только для себя, но и вслух и делает это практически каждый день, вот эта вот подготовка аудитории к тому, mm-hmm. что у нас вот Евро-2, качество бензина ухудшится. Слушайте, у нас кроме того, что качество бензина ухудшилось, мне кажется, такое количество старого автотранспорта, возрастного, да, вот правильно сказать, возрастного автотранспорта появилось на дорогах. То есть за последние, по-моему, полгода, если не год, из гаражей и всяких запасников достали все, что только можно было достать. По-моему, спрос в автосервисах не топовых. На работы. Я думаю, что вот там-то очереди длиной не в километры, там очереди длиной в месяц для того, чтобы приехать так, и починиться.
3: По поводу того, что бензин Евро-2 фактически на наших заправках, то есть даже если кто-то его там выпускает, да, кто-то, может быть, он спустя какое-то время даже у нас появится, но люди уже видят по состоянию машины, что бензин стал хуже.
0: А как?
3: У меня психосоматика нет на технику работает тоже. Если ты просто начнешь, скажем так, повышенное внимание...
0: Если 10 раз в день считать, что Евро-2 уже попал в вашу машину...
3: Если ты на полном серьезе начнешь постоянно обращать внимание, что с машиной что-то не так, ой, какой-то новый звук, ой, какое-то новое что-то, то...
0: Ну, вообще на это всегда надо обращать внимание. Без новостей про Евро-2.
3: А то, знаешь, есть такие люди, которые просто постоянно, условно говоря, едут с громкой музыкой, а в какой-то момент, когда они эту музыку выключают... Когда выключают, вдруг оказывается, что машина вся гремит, как погремушка. Ну да, такое бывает. И там еще не такое, заметьте. Что, думаешь, я шутил, что ли, когда я со Стебом спросил, что машина грязная стала? Человек по виду машины понял, что бензин хуже стал.
0: По состоянию. Ну, вот передергивай. Да. Ну почему? А может быть, датчик загорелся, поменяйте топливный фильтр, еще что-нибудь.
3: Есть такой анекдот, он, правда, ни разу не про машины, про то, как жители деревни после установки вышки сотовой связи пошли, значит, жалобы. Вот, там у кого-то там самочувствие ухудшилось, там еще что-то. Владелец сотовой связи ответил: ой, то ли еще будет, когда я ее включу.
0: А, ну вот. То есть, то ли еще будет, когда Евро-2 не просто какую-то партию купят на бирже, а когда вот его доставят на наши колонки. Вот, кстати говоря, у меня, наверное, больше вопрос к аудитории, чем к нам с тобой. Опять же, бывалые автомобилисты, когда я, значит, была молодой, красивой и неопытной, объясняли, что вот если ты заправляешься одним и тем же бензином и желательно на одной и той же заправке. заправки, да. В какую ситуацию у нас все-таки ряд автомобилистов попали ввиду вот этой вот медийной и не только ситуации? Да, кто-то меняет 95-й на 92-й, то есть, ну, заправляемся тем, что есть, потому что надо ехать. Все-таки вот какие перспективы вообще ремонта автомобиля и вот этой вот ситуации, когда в баке смешивается и то, и другое? На самом деле, если читать, ну, опять же, я честно признаюсь, я техпаспорт, вернее, не техпаспорт, а вот эту вот инструкцию на новые многоэлектронные автомобили не читала за отсутствием необходимости. Но в тех документах, которые я читала для себя, у меня написано 95-й, по-моему, но вот от 92-го ни капельки не хуже автомобилю. В общем, не встал и ездят много-много лет. То есть, в принципе, 95 или 92 это, по-моему, не такая существенная

0: Если написано 98-й, то 95-й нельзя. 92-й тем более нельзя. То есть можно выше заливать, ниже нельзя. Но лучше заливать тот, который написан. И суть в том, что если, допустим, человек ездит на машине бензиновой, у которой в паспорте написано, например, 95, и вот он вынужден залить 92, да, у него пойдет детонация. Да, может быть, если он начнет с этим делом перебарщивать, то у него скоро движку станет все плохо. Вот. Но лучше, конечно, так не делать. Это, ну, так, для самых-самых экстренных случаев, и то лучше потом заменить. Но если мы говорим о смешении разных видов, вы знаете, у них химсостав отличается меньше, чем на 1%. В этом абсолютно нет ничего страшного.
1: Ну вот нам подтверждают твои слова, если постоянно читать, что все плохо, будет казаться, что все плохо. А представляете, каково мне? Я еще раз повторю, что я новости читаю не только для себя, но и вслух.
0: Вот человек пишет, замечаю посторонние шумы, когда меняю летнюю резину на зимнюю.
1: Это я должна была прочитать, сохраняя стоическое спокойствие на лице, делая вид, что я не поняла.
0: Ну, что делать?
1: Нет, мы еще не перешли в тот сезон, когда в этой студии спрашивают, ну что, пора менять резину. И вот это вот вечное противостояние, липучка против шипов.
0: Так, с улицы прекрасно слышно, если вдруг машина едет на шипованной резине. Если мы говорим о шипованной резине.
1: Ну, не только с улицы не надо. Если громко музыку не включать.
0: Так вообще это всюду слышно, потому что шипы, они реально хорошо слышны. Поэтому, ну...
1: Так, да, говорим, байки про одну заправку из тех времен, когда было много некачественного топлива 76,80, сейчас заливать 92 или 95 или смешивать плохо не будет, если машинка от 92-го. Ну вот есть у меня подозрение, что машина меня как на протяжении многих-многих лет спасает, и не только с бензином. Так, что нам еще? Динамика машины изменилась, и расход ухудшился. Ну, вот,
0: Динамика изменилась, и расход ухудшился. И я прекрасно знаю, в чем проблема. А если бы я не знал, то я бы поехал в сервис, и в сервисе мне бы сказали, что нужно поменять воздушный фильтр. Какой кошмар.
1: Вот, Олег, единственное, что я вам не то чтобы могу возразить, я и не хочу, собственно, возражать, но вот у вас есть свои предпочтения по топливу. Поверьте, я сравнивала также, считая, что вот тут и вот тут. Я заправлялась крутым бензином с крутыми присадками, динамика, ну, прямо... Прямо вот, вот со светофора я стартую так же, как, так как не стартует отечественный автопром со светофора. Но у меня тогда расход, как у Хаммера. На этом вот классном топливе с кучей классных присадок. Заправляешься на том, к чему привыкла машина, вжух, и даже на моем архистаром маршрутном компьютере... с, возможно, не самыми корректными показателями, но в десятых-то долях все-таки вот подсчет какой-то идет. Расход раз и опустился до стандартного. Меньше 10 литров на сотню. Все как-то нормально. Поэтому, мне кажется, на вкус и цвет все фломастеры разные. Как настроен автомобиль, на что он заточен, плюс, наверное, привычки по вождению тоже как-то влияют. В том числе на расход. Хотя, возможно, в этом я ошибаюсь.
0: Знаете, если, вот я просто по своему личному опыту скажу, если бензин действительно некачественный, то вы это заметите даже не по динамике.
1: А почему? Двигатель?
0: Ну, во-первых, смотря, что такое
1: дальше,
0: бензин
1: дальше будем чинить сердце автомобиля. Вот для меня некачественный бензин, опять же, по информационной повестке, то, что обсуждается на форумах, заправился, и все. И дальше капитальный ремонт.
0: Вот качество бензина, оно в любом случае, оно измеряется в том числе и тем, каким образом он, то есть полнотой его сгорания, влиянием на какие-то другие узлы автомобиля и так далее. То есть обычно, но обычно мы, когда говорим о некачественном бензине, мы имеем в виду какие-то посторонние примеси, которые, например, ну типа воды, например, которая в принципе сгорать не способна. Потом типа, например, каких-то органических или неорганических примесей, которые могут образовывать нагар или приводить к какому-то повышенному износу, или приводить, например, к какому-то проеданию каких-то узлов автомобиля и прочее подобное. Типа там катализатор может ускоренно прийти в негодность, например. Потом, вот если мы говорим о такого рода некачественном бензине, то вот такие присадки вы, скорее всего, даже не заметите на динамике. Вы это заметите потому, что через какое-то время у вас что-то начнет ломаться.
1: Ну вот Олег подтверждает, плохой бензин – это накопительный эффект. Правда, конечно, штатный компьютер – это не прибор измерения, это опция для привлечения покупателей.
0: А если,
1: Олег, вы просто не знаете, что я вожу.
0: А,

0: А если вы из-за некачественного бензина даже в течение, например, недели уже чувствуете, что у вас что-то не то с динамикой автомобиля, ну, практически наверняка дело найдется вовсе не в бензине.
1: Я же купил сотый бензин, мне же нужно как-то в голове оправдать цену, которую я заплатил. Да нет, ну правда, ну динамика крутая. Ну просто потому, что когда пользуешься одним и тем же автомобилем, действительно иногда кажется от заправки к заправке, что какую-то бормотуху налил, но нет, расход на этом самом волшебном бензине, он был, по-моему, он был не сотый, но там какие-то вот присадки, знаете, пальцы загибать, не знаю, рога отращивать, что угодно.
0: Ты знаешь, еще есть
1: летала
0: такое...
1: я классно.
0: Есть такое поверье, то есть ты хочешь сказать, что ты пробовала заправить бензином с большим числом? И у тебя такой опыт?
1: Это давно было.
0: Давно?
1: Число точно было повышенное, но вот это был фельдеперсовый бензин, который там всегда идет с отдельной маркировочкой. Угу. Я достаточно быстро от него отказалась.
0: Хочешь посмеяться? Самое интересное...
1: Я и так вот всю программу хочу.
0: На 99% я тебе скажу, что практически наверняка это тоже было самовнушение.
1: Угу. Это самое, как накачать мне шин с запахом клубнички, да?
0: Да, или азотом.
1: Хорошо.
0: Или азотом. То есть аналогично, если у двигателя написано 92-й бензин, а ты заправляешь 98-м, он от этого лучше не поедет, расход меньше не станет.
1: А почему он тогда у меня сначала вырос, а потом обратно пришел в норму? Не сразу. Пару раз я заправлялась, как обычно, после того, как я решила, что ну их эти присадки. Подкачал колеса, машина просто полетела. Ну на рельсах жестко. Летать-то можно.
0: А зачем
1: приземляться больно. Ну нет, на самом деле у каждой машины, вот опять же, я каждый раз запинаюсь о фразу «важно, как настроена машина». Причем это касается что подкапотного пространства, что каких-то вот наружных историй, говоря о колесах.
0: Знаешь,
1: наверное, 15, как я знаю, зачем мне манометр.
0: Если подстроить, вот в машинах, где она механическая, если подстроить эту самую заслонку на впускном коллекторе, то водитель в какой-то момент может подумать, вау, эта машина так, оказывается, умеет. И у него даже в мыслях не возникнет, что она умела и раньше, просто газ нужно было.
1: Я еще раз передам привет моему любимому автосервису. Благодаря этому я больше 17 лет знаю, что моя машина вау так умеет. Потому что это надо периодически делать. Поменяла колеса, машина просто по-другому едет. Да. Тут у меня был опыт покататься на квадратных колесах. Слушайте,
0: сделайте сход-развал.
1: Неожиданное вообще ощущение. Кстати говоря, возвращаясь к началу нашего эфира и ремонтным работам в районе железнодорожного вокзала. Те, кто не верил, что у нас на самом деле под асфальтом на проспекте Космонавтов, начиная вот от машиностроителей, то есть от поворота с Уралмаша и до вокзала брусчатка, посмотрите, пока там все не закатали в асфальт. Там брусчатка. Это, по-моему, такая классная подушка, что ее не стали... Вот это такое хорошее дорожное основание. Ее же оттуда ни разу не пытались выкорчевать. Все асфальты на мои не всегда... спроси, вот зачем у нас на площади 5-го года брусчатку перекладывали? До этой предыдущая была, по-моему,
0: не,
1: я класснее.
0: Я как раз и говорю, вот ты говоришь, ее ни разу не перекладывали. Я говорю, а зачем? Нормально свою функцию выполняет. Просто, ну да, асфальт удобнее, интереснее, поэтому...
1: Развал схождения делала, оно не влияет так, как новые колеса. Ну, оно и стоит не так, как новые колеса, знаете,
0: нет, просто,
1: Оксана?
0: Просто если менять колеса, и после этого если после этого машина, например, становится как-то... У нее чуть-чуть другая управляемость, то есть риск того, что на самом деле эта смена управляемости обусловлена тем, что у вас, например, какой-то из колес неправильно стоит, например.
1: Уточни, о какой управляемости мы говорим, потому что для меня необходимость развала схождения, это если мне кажется, что у меня машина не просто поменялась управляемость, вот рулится она не так. То есть если я чувствую, что привычное движение в повороте, какое-то вот, не знаю, там хотя бы полсантиметра или сантиметр вот в этих вот движениях руками добавилось, я уже начинаю чесать.
0: Нейтральное положение руля зависит от того, какая дорога, от того, может быть, мы поворачиваем в какую-то сторону. То есть, как бы вот ощущение от того, какое положение руля является нейтральным, оно может меняться. И если это так, то есть вероятность, что придется делать. Но сход-развал, в данном случае я имею в виду сход.
1: Вот я продолжаю читать параллельно с нашей с тобой дискуссией, продолжаю читать сообщение от Олега. Он очень подробно изложил, каким последствиям приводит некачественный бензин со временем. Олег, слушайте, вот как просто водитель и пользователь, я, наверное, отвечу, что если я вот буду каждый раз думать обо всех этих пунктах, которые вы перечислили, вот это вот как раз та история, когда я говорю, мне надоедает. Потому что это вот как со справочником по всем болезням. Если его очень долго читать, найдешь у себя все. Вариант я, наверное, сейчас потяну вот эту вот формулировку у Дмитрия Ларионова, но тогда не ездить. То есть вот под угрозой того, что сейчас у нас на заправках либо все кончится, либо все станет совсем плохо, тогда проще законсервировать автомобиль прямо сейчас, чтобы не думать в том числе про все те последствия, которые могут произойти сначала вот в топливной системе, которая подводит топливо к двигателю. Если вариант ездить, то надо как-то вот пройти все эти 5 стадий принятия, выйти из депрессии, как раз добраться экспресс-методом до стадии принятия и продолжить функционировать в том режиме и в том как бы времени, в том расписании, в котором мы находимся. Потому что ну как-то иного не предлагает нам действительность. Есть общественный транспорт, но пока вот в перспективе, опять же, 1 сентября я бы не сказала, что я готова совсем-совсем пересесть на общественный транспорт, за скобками метро, которое у меня тоже, в общем-то, в пешей доступности от квартиры. Я не готова пока, просто потому что, ну, дорожная ситуация у нас настолько не отлажена, это вопрос не к мэрии, это вопрос о том, как все мы ездим на автомобилем по дорогам. Потому что периодически нам, ну, как бы надо, от этого трамваи стоят, автобусы не едут и так далее. Ну что, будем мы заканчивать. Дмитрий Ларионов, твоя финальная фраза. Мы ни разу сегодня о них не поговорили, но я требую, чтобы регистраторы в этой студии появились.
0: Да, ставьте регистраторы. Психика точно будет спокойнее, даже больше, чем
1: от топливных вопросов.
0: Да, от топливных вопросов.
1: Все на сегодня. Я надеюсь, что через неделю в этой студии мы уже соберемся с золотым составом вместе с Олегом Таратухиным и поспорим не только с вами, но еще и вместе с ним.
0: До свидания.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
3: Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Здесь научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. А еще на курсе расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет таргетолог и спикер курсов Академии Target Hunter Мария Ермакова. С 2017 года она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
2: Семинары и тренинги.
3: Еще одну образовательную программу запускает в сентябре Свердловский фонд поддержки предпринимательства «Основы электронной коммерции». На курсе эксперты научат находить маржинальные ниши, создавать продающие карточки на маркетплейсах, внедрять агентов искусственного интеллекта. Для руководителей и сотрудников обучение полностью бесплатное. Оно состоит из 7 модулей. Начиная с правовых и налоговых аспектов электронной коммерции, законодательства, защиты прав потребителей, персональных данных, включая создание и настройку интернет-магазина и сайта, маркетинг, продвижение, детальный разбор основы работы на маркетплейсах и заканчивая аналитикой и отчетностью. В числе спикеров программы основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению «Яндекс» Евгений Летов, предприниматель, эксперт по цифровизации, производству, искусственному интеллекту, бизнес-писатель и колумнист Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и другие. Участие в программе бесплатное, обязательно регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 14 по 17 сентября. Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку. Все контакты на сайте domna.pro в разделе «Афиша».
2: Выставки.
3: Выставка Юлии Виноградовой «Уральские сказки» проходит сейчас в креативном кластере «Домна», что на Вайнера 16. Художница пишет уральские пейзажи, виды Чусовой, Тагила, величественные скалы, стремительные реки, голубые озера, а также уральские села, храмы, деревянные усадьбы и постройки. Выставка продолжается до 11 сентября, вход на нее свободный.
2: Форум.
3: И последнее в этом выпуске – форум «Стратегия и тактика для бизнеса». 24 сентября состоится в креативном кластере «Домна». Форум предлагает три формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. В числе ключевых тем, которые будут подниматься на форуме – прогнозы по отраслям российской экономики, тенденции потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект, работа с персоналом и другие вопросы. Участники получат инструменты экспресс-аналитики компании и освоят приборную панель управления бизнесом. В числе приглашенных спикеров – команда экспертов консалтинговой компании ARB Pro из Санкт-Петербурга. Это ведущий российский эксперт по стратегическому планированию Сергей Макшанов, директор по развитию и руководитель направления экономика компании Зоя Стрелкова, известная деловому сообществу по выступлению на Всероссийском финансовом форуме «Финмаркет» и многие другие. Полную программу и список всех экспертов можно найти на сайте форума «Стратегия и тактика для бизнеса». Ну а полную афишу всех событий, которые проходят в креативном кластере «Домна», можно посмотреть на сайте domna.pro.
2: Фабрика идей. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
4: Самым претенциозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
5: Традиционно всегда самым претенциозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежда, обувь, и только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
4: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
2: Тенденции и прогнозы.
4: Предприниматели заявляют об ухудшении состояния в сфере логистики. Динамика индекса логистики остается отрицательной. Значение индекса снижалось 4 месяца подряд. В последний отчетный период сокращение составило 2,1 пункта. Об этом говорится в исследовании «Индекс деловой среды Российского союза промышленников-предпринимателей». Если в июле об ухудшении ситуации заявила пятая часть опрошенных компаний, то в августе их доля выросла до 29,2%. Ухудшение оценок в логистике в Союзе связывают в том числе с сохраняющимся дефицитом топлива, ограничением в поставке горючего, увеличением затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний, передают РБК.
2: Банк России.
4: Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. Это почти втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Банка России Олег Сава в интервью ТАСС на форуме «Технопром-2026». По словам специалиста, за первые 6 месяцев текущего года зафиксировано порядка 1600 хищений в отношении юридических лиц. При этом количество несанкционированных операций у компании выросло год к году на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия. Запугивание, просьба установить приложение удаленного доступа, перевести средства на безопасный счет. Согласно данным Банка России, в первом полугодии банки пресекли около 34 миллионов попыток хищения средств. Общая сумма предотвращенных потерь оценивается в 3,7 триллиона рублей. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: В эфире Радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает Коммерсант, в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Яди. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3, в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают. Сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейса Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет Коммерсант, в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты Кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
10: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: 12 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
13: Всем привет.
12: Присоединяйтесь. Ваше мнение о дефиците сегодня собираем. Мнение, как бороться со страхом дефицита прежде всего, потому что так тема и называется «Страх дефицитов». Дефициты бывают разные, как мы сегодня попытаемся выяснить. Это не только материальные дефициты, то есть, когда мы боимся, что продукты какие-нибудь закончатся. А есть продукты, которые нам необходимы, когда они заканчиваются, страх больше. Но есть страх, когда заканчиваются не необходимые продукты. Об этом тоже поговорим. Это вот всякие очереди, распродажи и прочее, прочее. Когда люди, ну, ведут себя, скажем так, не совсем корректно. Выражусь так, но мы все понимаем, что такое очереди, что такое нервы в очереди, когда люди начинают буянить, когда люди начинают друг друга оскорблять, вплоть до, если мы говорим, понятно, про бензин, то в этих очередях даже вплоть до стрельбы было в разных регионах, до оскорблений, до драк и так далее, и так далее, и так далее. Это касается не только бензина, но, естественно, бензин. Дефицит бензина сподвиг нас на вот такую формулировку темы. Так что вот, что вы предпринимаете, чтобы не бояться дефицита? Заправляетесь, закупаетесь или плюете на это дело, считая, что рано или поздно все исправится, и тогда спокойненько пойдете и реализуете свои потребности в разных вещах. Потому что некоторые, вот, например, если говорить про бензин, на общественный транспорт пересаживаются, потому что транспорт, там по-другому все это устроено, и он, по крайней мере, ездит. Да, такси ездят плохо, таксисты цены задирают и не ездят на далекие расстояния, потому что тоже жалуются, что по 3 часа, например, стоят за бензином, и неохота им это делать. Но это и время, и утерянная выгода получается. Поэтому тут тоже такси не всегда выход. В общем, как вы справляетесь? И, конечно, хотелось бы знать вашу стратегию относительно бензина. Многих упрекали еще в первую волну кризиса. Да что вы, не так все плохо на самом деле. Зачем вы там все канистры наполняете вашим бензином, все будет хорошо и так далее. А вторая волна показала здесь, в Свердловской области, что все может быть гораздо хуже. Таких очередей в первую волну, по крайней мере, я не помню. А сейчас бензином даже правительство признает, что есть определенные проблемы в этом плане. То есть вот все это накручивается, но мы поговорим и о других страхах перед другими дефицитами. И времени, дедлайн, это тоже дефицит. Дефицит времени получается, конечно. И он страх нагоняет любой дедлайн на любого человека, у которого этот дедлайн установлен. То есть, в принципе, про дефициты мы сегодня поговорим, про страхи дефицитов. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, откуда такой страх дефицита? Как бы внутренностями своими я понимаю. Ах, сейчас я умру.
13: Ага. Ну, все. Это и есть ответ.
12: От холода, от обензинивания, от чего угодно.
13: Обензинивание, да. Отсутствие бензина, да. Ну, ты ответил на этот вопрос очень коротко, если то страх, он идет из нашей биологии, из нейробиологии, от того, что мы умрем. То есть нет чего-то, равно я не смогу выживать. Это самый такой простой механизм у любых млекопитающих, в том числе и у нас, у людей. Второе, мне кажется, мы все взрослые люди вспоминаем дефициты 90-х, например. Разные периоды были. Давайте самый такой...
12: Рубеж 80-х, 90-х. Да,
13: самый большой дефицит 90-х. И еще большая часть людей, к счастью, живы, кто жил в эти дефициты 90-х. В разном возрасте. Кто-то был уже достаточно взрослый и имел своих детей, да, это уже сейчас люди пожилые. Кто-то вот, я была ребенком еще в те времена, кто-то подростком.
12: Имеешь своего ребенка, и тоже можешь передать этот страх по наследству.
13: Да, естественно, что коллективное бессознательное, оно работает. То есть это, такие доказанные вещи, работа поля и так далее. И вот эти родовые все системы, они передаются. Они передаются нехотя, никто специально этого не делает, но родители...
12: Как гомеровский эпос. Наверняка. Через байки. Ты знаешь, из уст в уста.
13: Фольклор такой. Но мы в психологии понимаем, что иногда без всяких уст дело идет. То есть своим поведением. Когда родитель боится, он может не говорить об этом своим детям, он может молчать, он может спокойно делать вид, что он спокоен, но при этом его, скажем так, невербальное поведение, невербальное его вот это вот все проявление считывается ребенком как тревога. Да? И ребенок начинает тревожиться. Наша паника устроена очень таким простым способом. Да? То есть специальные системы оповещения, амигдала, я про них говорила уже, что, которые кричат сигнал, страшно, как вот сирена какая-нибудь. Да? Сейчас мы, к сожалению, с этим все знакомы.
12: Слышим периодически.
13: К сожалению, это происходит. И мы все чувствуем, нет ни одного человека, ни одного, вот я прям не поверю, если он здоров, социально здоров и психически здоров, который слышит сирену ракетной опасности, вот эту громкую, и не пугается. То есть совсем, да?
12: Не он тревожится хотя бы.
13: Вот ну, и... то есть первый все равно это испуг, да, когда мы... Первое. А потом это, ну, когда осознается уже там неокортексом, какими-то лобными долями, обрабатывается, анализируется, и дальше мы уже можем с этим что-то делать, либо просто уходить в спокойную тревогу, если, извините за такое, спокойную тревогу.
12: Ну, большинство сейчас так и действует. Хотя вот сейчас, опять же, сообщу, что есть информация о том, что беспилотная опасность, которая была объявлена сегодня утром около 9 часов утра, она не просто так была объявлена, что есть... Угроза была реализована, скажем так.
13: Да, есть разрушение, к сожалению.
12: Но пока не будем говорить, официальная версия такая, что есть, да, сбитые беспилотники, они,
13: ну, то есть они действительно
12: привели к каким-то разрушениям. Да.
13: То есть это была не ложная тревога.
12: Ну, как бы, она не то чтобы ложная, она всегда не ложная, потому что вычисляют, тревога же, она не всегда реализуется. Но вот тут она была, в конце концов, даже по сообщениям губернатора, реализована.
13: Да, к сожалению. И поэтому отсутствие страха – это не есть здоровье. Да? То есть по-здоровому бояться. Бояться надо. Да? Ну, мы как-то вот из-за повестки все-таки сегодня переходим случайным образом
12: в
13: реальность.
12: Хотели про дефициты, но тут вспомнилось
13: немножко
12: иное.
13: Про тревогу, да. Говорим, потому что они очень близки. Потому что и то, и другое – это угроза жизни. Угроза безопасности, угроза существования, угроза спокойного. То есть вот смотрите, есть разные виды угрозы. Угроза жизни, угроза безопасности, угроза здоровью и угроза комфорту.
12: Вот, комфорт мы отдельно разберем, потому что вот
13: ну,
12: мы
13: вот
12: пока...
13: Ну вот бензин, например, это, ну, если говорить совсем поверхностно, то это угроза комфорта. То есть люди вынуждены со своих личных средств пересаживаться на общественное. Либо ходить пешком, либо, я не знаю, ездить на велосипеде. Все что угодно. То есть комфорт ниже. Да, потом уже идет удорожание продуктов, потом уже идет там отсутствие возможностей.
12: Ну, люди в очередях стоят на заправке не из-за удорожания продуктов.
13: Да.
12: Из-за того, что...
13: Могут они вызвать этим самым удорожение продуктов запросто. Потому что тем, кто привозит наши продукты, не хватает топлива, чтобы это сделать.
12: Ты рассуждаешь, как государство примерно. Сами виноваты. Вы тут ажиотаж создаете нездоровый. Хотя он здоровый.
13: Да, ажиотаж здоровый. Я считаю, что... Ну, то есть, скажем так, опять же, бояться – это по-здоровому. Тревожиться – это по-здоровому. Дальше, как мы себя ведем, вот это уже размышление. То есть, насколько реально человеку нужен этот самый бензин конкретному
12: гречка,
13: человеку.
12: Гречка, бензин и так далее.
13: Туалетная бумага, сахар. Вспоминаем, да, все вот эти вот с ковидных еще времен.
12: Да, это вот как раз тех, которые ты писала с 80-х.
13: Да, 80-е и 90-е, они просто заложили вот эту вот травму дефицита. Потому что тогда дефицит было равно не накормлю ребенка. Сегодняшний дефицит, ну, как бы вот он прям вызывает волну этого страха. Я не накормлю себя и ребенка, если сегодня не закуплюсь этим. Потому что завтра может не быть. И это, ну, насколько я понимаю, все-таки это история нашей страны. Потому что у нас доверие к государству, оно, ну, в плане того, что они нас, наше государство нас обеспечит, его нет. Потому что и мы помним 90-е.
12: Я тебе скажу, что вот ты говоришь нашей страны, подразумевая в качестве противоположности развитые страны, но их очень мало. Я думаю, что вот такие стратегии выживания, они характерны для большинства стран мира.
13: Да, я думаю, что да. И нет. Я не уверена, что ну, как бы, история нашей страны, она может быть клиширована, да, то есть как-то переложена на другие страны. Я думаю, все-таки у нас есть особенность.
12: А это
13: особенность менталитета.
12: Подожди, у меня вот возник вопрос. Ты говорила про страх или дефицит комфорта и дефицит необходимого.
13: Да.
12: И у нас как бы сочетание есть, потому что привыкли к комфортному, уже некоторые вещи кажутся комфортными, необходимыми. Бензин, как ты говоришь. Что
13: автомобиль.
12: Да, автомобиль, пользование автомобилем, точнее, не сам автомобиль как таковой. И дефициты вот в тех областях, которые связаны с комфортом, они воспринимаются как дефицит экзистенциальный.
13: Да, и это же ошибочно.
12: Ну.
13: Мы же должны понимать. Вообще, развитый мозг понимает. И мне, к счастью, там в телеграм-канале тоже люди писали о том, что я же понимаю, что дефицит бензина...
12: А хочется.
13: Не равно опасность выживания. Ну, если не будем притягивать, там, не знаю, скорую помощь и так далее.
12: Ну, таксисты, для них это выживание. Это же работа, и они зависят от бензина.
13: Это комфорт. Это пока не выживание. Потому что человек может поработать где-то еще.
12: Знаете
13: ну,
12: ли.
13: То есть, это если уж совсем говорить о том, там, боимся мы этого или нет.
12: Вот Илья ровно про это и пишет. Почему вы про бензин говорите, как про какой-то комфорт? Я, например, таксист, мне бензин просто необходим.
13: Угу.
12: Ну, вот все логично, потому что у человека единственный источник дохода, и для него это необходимость. Ну, не все, кто стоят в очереди, таксисты.
13: Да, в том-то и дело. Я, скорее, больше, конечно, говорю про основную массу людей, которые не таксисты. И в данном случае я вообще считаю, что можно было бы как-то распределить потоки топлива, наверное.
12: Об этом все думают, разные были схемы, но все-таки мы дошли до второй волны кризиса. Ну, как бы то ни было, да, бензина не хватает. И это все вызывает вот.
13: То есть я опять призываю к рефлексии, я опять призываю к адекватности. И я опять рассказываю о том, что чем выше наша паника, тем хуже мы живем. Чем выше наше ощущение паники, чем больше мы боимся. Потому что люди, которым не на 100%, вот не как для Ильи, для выживания нужен бензин, чтобы заработать денег, не так, как для тех, кто возит продукты, тех, кто, не знаю, там, скорая помощь и так далее. Да? Вот не до такой степени нужен бензин. Те люди, которые просто привыкли к комфорту, я сейчас вообще не говорю, что это ненормально. Я тоже привыкла к комфорту, у меня нет автомобиля, но я часто пользуюсь такси. И сейчас, конечно, я испытываю некоторый, так скажем, дискомфорт, что либо мне придется в 5 раз больше платить, либо я еду на троллейбусе. Да? И, конечно, мне это неприятно, и я осознаю, то есть я не говорю о том, что мы зажрались. Вот это вот не то, что я пытаюсь донести. Я пытаюсь сказать лишь то, что мы живем в сложных сейчас условиях. Опять мы уходим все-таки от темы, которую я предполагала, но, видимо, вот такая у нас повестка.
12: Тревожность, она общая.
13: Общая, в том числе, да, и у меня, наверняка, у тебя какая-то существует. И я хочу сказать, что наша жизнь сейчас грустнее, чем она была 5 лет назад, например, 10 лет назад. Она действительно сложнее. И с этим я сталкиваюсь ежедневно в своем кабинете, когда я работаю со своими клиентами, которые в тревоге, которые в унынии, которые в апатии или в страхе, говорят мне о том, что, слушай, все бизнесы закрываются, я там как предприниматель боюсь, что меня закроется, я как наемный работник боюсь, что меня уволят, я боюсь, что у меня не будет где устроиться на работу, если меня здесь, значит, сократят, а сокращают множество. То есть тревоги очень много. И это нормально, потому что мы живем сейчас и правда. То есть, смотрите, наш мозг пытается цепляться за прошлое, за то, к чему мы привыкли. Мы привыкли к нормальной жизни. Давайте не называть это комфортом, чтобы это не было равно зажрались. То есть давайте к норме. Вот норма – это вообще-то быть в комфорте.
12: У нас выработалась определенная норма за определенное время, и это некий набор, стандартный набор того, что мы воспринимаем как нормальную жизнь.
13: Нормальная жизнь – это ездить на автомобиле, на такси.
12: Дошел в магазин, купил что-нибудь.
13: Купил то, что тебе нужно. Не нужно думать о том, что это может кончиться. Да? Вот это для нас сейчас, слава богу, была нормальная жизнь. Мы какое-то время пожили в этой жизни нормы.
12: А дефицит вдруг... триггер ненормальность?
13: Конечно. Мы возвращаемся в то, что это страшно, в то, что мы можем, опять же, да, я говорю о том, что мы начинаем тревожиться не просто так. Давайте примем свою тревогу и уныние как норму. Потому что мы живем в тревожное время. Сегодня беспилотники долетели до Екатеринбурга. Да, и что-то произошло, мы еще не знаем что, будем читать новости. Это страшно? Да, это страшно. Это угроза нашей жизни? Да, это угроза нашей жизни. И тогда давайте нашему мозгу уже, извините, что я так делю себя и мозг, да, человека и мозг, но все-таки своему нервной системе дадим полное право
12: побояться
13: и погрустить. Погрустить по поводу прощания с той нормой, к которой мы привыкли. Этой нормы сейчас не будет. Не будет.
12: Ну ладно, хорошо. Я погрустил, бензина у меня нет, и я поехал заправляться. Я понимаю, что бензин может кончиться. Я заправляю не просто бак, даже не полный, иногда канистры заправляю. И говорят, ах, ты зачем столько заправляешь? Мог бы вести себя рационально. То же самое касается закупки гречки, нашей любимой, да, как индикатор дефицита, как что-то начинает расти, какие-то цены. Человек сразу бежит, скупает то, что ему кажется необходимым. Гречка как бы не входит, в рацион большинства людей.
13: Но скупили. И так же, как и тушенка в одно время.
12: Тушенка, да. Потому что долго хранится, я могу выкопать себе бункер в конце концов и там жить вдали от всех тревог с этой тушенкой, которая меня спасет еще неизвестно сколько, даже больше, чем срок годности там обозначен. Ну, знаем мы такие случаи. Так вот, бензина так бы не напасешься столько, какое-то время, да? Ну, и люди запасаются. Но это, наверное, нормальная реакция. Если я чувствую какую-то нехватку, какой-то дефицит, я буду его дополнять плюсом. Это как человек ест для того, чтобы наесться на всю жизнь, да, и толстеет, чтобы потом было из чего получать энергию.
13: Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Мы помним, да, ведь это все с советских времен. Я прекрасно.
12: До советских времен.
13: Да, я тоже думаю, что до советских времена. И смотрите, с одной стороны, это нормально закупаться. С другой стороны, включить иррациональность имеется в виду, что мы же формируем этот дефицит сами. Вот давайте вернемся к гречке все-таки, чтобы, все-таки бензин...
12: Да бензин, пожалуйста. Было много упреков автолюбителям, что вот как раз они формируют дефицит сами, потому что не хотят отказываться, не хотят
13: включить
12: лобные доли и так далее.
13: Знаешь, почему я не хочу сравнивать с бензином гречку? Потому что реального дефицита гречки, по сути, не было. То есть она была, гречка была, просто ее смели с полок. Радостные или нерадостные, не знаю, продавцы начали повышать цены, закупаться снова и снова. Ну и в итоге все это закончилось тем, что гречка обратно подешевела. С бензином все-таки у нас, правда...
12: Есть проблема.
13: Есть проблема, потому что война, потому что,
12: вообще-то... Да не только.
13: Сгорели вот эти...
12: НПЗ.
13: Да. Есть дефицит? Конечно, есть дефицит. Имеет смысл запасаться? Мне кажется, имеет. Особенно, если вы действительно работаете на автомобиле. Если вы не можете без автомобиля добраться до своей работы, или вы с помощью бензина работаете, как таксисты и другие водители. Поэтому здесь я вообще не хочу, честно говоря, как-то людей клеймить, что зачем вы набираете эти...
12: Есть разные стратегии поведения. Когда можно было не стоять там 10-часовую очередь, а все-таки поездить и поискать, где есть бензин.
13: Это если у тебя есть бензин.
12: Вот если есть бензин, да, тоже есть определенные проблемы.
13: Потому что если он кончается, куда ты поедешь?
12: Когда просто автомобиль, сочувствующие граждане, толкали до заправки, потому что все кончилось.
13: А
12: даже в пробке стоять не получается.
13: Я считаю, что вот это вот как раз та ситуация, которая сплочает нас, потому что...
12: Да ладно, творится.
13: С одной стороны. А с другой стороны, сочувствующие доталкивают. Да,
12: очереди, да и все, и стой там в ней. Поедешь куда-нибудь, попытаешься влезть без очереди, так там можешь получить за это дело.
13: Но вообще сама по себе паника, она, первая ее волна вызывает агрессию, а следующие волны не привыкание, а сплочение.
12: Угу.
13: И если даже посмотреть сейчас на индикатор нашего общества, это соцсети, то мы увидим, во-первых, тысячи мемов на эту тему, кучу рассказов, кучу, значит, под каждым постом на эту тему комментариев, там до тысячи комментариев, где люди вообще-то об одном и том же говорят. Они там не ссорятся, как правило. Вот, по крайней мере, то, что я вижу в соцсетях, да, я думаю, что есть такие ненормальные, которые, я искренне считаю, что это неадекватных
12: людей. Но они как раз и выходят на первые полосы социальных, средств массовой информации, социальных сетей и так далее.
13: Потому что я много нахожусь в соцсетях в силу того, что, это моя рабочая площадка, да, я вынуждена там, в общем-то, смотреть, мониторить, и я там вообще не вижу агрессии друг на друга. что типа вы что, скупаете бензин? Вот я такого не вижу. Я вижу скорее, как люди сочувствуют друг другу, как люди, не знаю, шутят, чтобы, ну, помните про юмор, может быть, кто-то слышал мою передачу, нашу с тобой передачу про юмор, где я говорила о том, что юмор это в том числе способ справиться с тревогой и с агрессией. То есть это такой выплеск. И когда люди смеются на эту тему, так как-то сарказмируют на эту тему, да, вот этот весь юмор, он помогает людям справиться с этой тревогой, с этим страхом, с этим, с этой злостью. И поэтому я думаю, что, ну, конечно, народ сейчас в том числе сплочается по этому поводу, то есть люди друг друга спрашивают, так, а ты как, а где нашел? Люди друг другу вообще-то рассказывают, где, в какой там деревне
12: есть... У нас в Максавто тут как-то произошел спор некоторый, стоит ли рассказывать другим людям, где находится бензин.
13: Это как рыбное место.
12: Да-да, потому что, ага, сейчас расскажешь, все, и кончится твое место. Не нам писали, а потому что водитель водителю, друг и брат. И надо делиться.
13: Да, ну, по крайней мере, я, там, так как я не водитель, но у меня много друзей водителей, и я вижу, как вот в общих тусовках люди друг другу рассказывают, куда ехать, в какое время и так далее. То есть понятно, что в соцсетях, может быть, и не стоит писать, потому что завтра там будет та же очередь, что и в предыдущем, где была очередь. Но друг другу люди точно подсказывают и помогают.
12: Ну, вот это как раз бензин, он все-таки перешел в категорию, ну, таких...
13: Реального дефицита.
12: Реального дефицита, насущных вещей, это вот мы с этого говорили. А вот почему в ненасущных вещах появляется страх дефицита, об этом мы поговорим после перерыва. Как вы справляетесь с дефицитом не только бензина, а вообще, когда возникает страх, что что-нибудь пропадет, напишите нам, +7 908 909 104.5, сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
4: Самым претенциозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
5: Традиционно всегда самым претенциозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежда и обувь, и только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
4: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
2: Тенденции и прогнозы.
4: Предприниматели заявляют об ухудшении состояния в сфере логистики. Динамика индекса логистики остается отрицательной. Значение индекса снижалось 4 месяца подряд. В последний отчетный период сокращение составило 2,1 пункта. Об этом говорится в исследовании «Индекс деловой среды Российского союза промышленников-предпринимателей». Если в июле об ухудшении ситуации заявила 1/5 опрошенных компаний, то в августе их доля выросла до 29,2%. Ухудшение оценок в логистике в Союзе связывают в том числе с сохраняющимся дефицитом топлива, ограничение в поставке горючего, увеличение затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний, передают РБК.
2: Банк России.
4: Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года составил 1 400 000 000 рублей. Это почти втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Банка России Олег Сава в интервью ТАСС на форуме «Технопром-2026». По словам специалиста, за первые 6 месяцев текущего года зафиксировано порядка 1600 хищений в отношении юридических лиц. При этом количество несанкционированных операций у компании выросло год к году на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия. Запугивание, просьба установить приложение удаленного доступа, перевести средства на безопасный счет. Согласно данным Банка России, в первом полугодии банки пресекли около 34 миллионов попыток хищения средств. Общая сумма предотвращенных потерь оценивается в 3,7 триллиона рублей. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
14: технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
16: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
17: Для лиц старше 12 лет.
12: 12 часов 32 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Продолжается в прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
13: Привет.
12: Говорим мы сегодня о страхах дефицитов, разных дефицитов. Вот уже про необходимые вещи мы поговорили, когда действительно тревога возникает, что я не пойму, хотя, опять же, можно же есть разное. Ты гречку упомянула, что сметают. Но это как некий индикатор. Служит не все, наверное, любят настолько гречку, чтобы ее покупать там тоннами.
13: Ну,
12: а потом
13: мне кажется,
12: сгнаивать.
13: Что, может быть, они боялись, ну, люди боялись, что если уж не будет гречки, то не будет и всего остального. Это раз. Второе, про гречку. Это единственная крупа, которая богата абсолютно всеми микроэлементами и
12: вот
13: витаминами.
12: Вот люди думают про микроэлементы.
13: Да.
12: Да, я не думаю.
13: Обычно,
12: просто поесть хотелось. Обычно.
13: Нет, ну вот смотри.
12: Просыпаюсь я с утра, и как давай думать про микроэлементы.
13: Ну, понятно, что это орторексия называется, если так человек размышляет. И слава богу, что ты не такой. Я хочу сказать о том, что когда человек думает о дефиците, он же думает о жизни. О спасении своей жизни. Не о том, что... Ну вот смотрите, если скажут... сейчас, подождите, быстро придумаю. Никогда в жизни больше не будут продавать у нас мангу.
12: Угу.
13: Ну, люди не побегут.
12: Запретили
13: спасать
12: мангу.
13: Не побегут, да, не побегут. Или
12: почему это?
13: Там шоколад какой-нибудь определенной марки. Или, ну, я не знаю, что-то такое вот, что не является таким... тем, что даст жизнь.
12: Mm-hmm.
13: Гречка все-таки, даже если бы сказали макаронов больше... Нет, макароны бы скупили,
12: конечно. Сейчас,
13: Ладно,
12: давай-ка
13: макароны
12: про макароны не будем.
13: В общем, гречка – это просто тот продукт, который нормальные все люди знают, что это лучше, чем рис и макароны в силу полезности. И поэтому страх отсутствия гречки – это...
12: Мне кажется, ты сильно хорошо думаешь о людях. Не
13: да, я уверена,
12: думаю,
13: что из-за этого. Ну, люди, напишите мне, пожалуйста.
12: О гречке не думаю, что она полезная настолько, что ее надо скупать, потому что она полезная.
13: Как просто... это говорится-то? Рассудите нас, пожалуйста, напишите нам.
12: Что
13: напишите.
12: Вы думаете о гречке?
13: Да, то есть думаете ли вы о том, что надо ее скупать?
12: Как часто вы думаете о гречке?
13: Ну, не в этом суть. Смотрите, когда был дефицит гречки, то есть когда сказали, что будет дефицит гречки, если вы ее скупали, по какой причине? Ну да, то есть вы так сильно ее любите, или потому что считали, что она полезная, или просто потому что надо.
12: Она еще и дешевая.
13: Тоже еще меньше, конечно, еще больше вопросов про туалетную бумагу. Ну, я не знаю, стоит ли об этом говорить, но я помню времена газет.
12: Нет, когда-то были, да. Все это было, но...
13: Понятно, что это не дискомфорт.
12: Спички... Что еще там?
13: Подожди,
12: у нас? Соль.
13: Тут спички?
12: Мы входят туалетная бумага, спички, соль, гречка. Это набор джентльменский, дефицитчика. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, у нас есть сообщение от Натальи. Про бензин. В первую волну очень пугало, что это нарушит ритм жизни привычный. Поездки в магазин, куда-то дальше пешей доступности. Сейчас не лезу в очереди, пока надеюсь на ОТ, общественный транспорт, машина на экстренные нужды. Не знаю, насколько меня хватит. Про дефицит, может быть, еще дефицит времени на принятие решения. Врач говорит, если не сделать сейчас, потом будет хуже, дороже. Если не прыгнуть с парашютом сейчас, потом может не представиться возможности. Дефицит толкает сомневающихся на решение, которое спокойно обстановки они бы, вероятно, не приняли. Плюс стадное чувство. Вот стадное чувство, это же тоже важный элемент поведения в дефиците.
13: Вот. Тут мы больше говорили в теме на радио с тобой эффект толпы. А, «Психология толпы» у нас называлась так передача. «Психология толпы». То есть почему, собственно говоря, мы имеем это самое стадное чувство? Да потому что у нас работают зеркальные нейроны, потому что мы эусоциальные животные, то есть животные максимально нацеленные друг на друга. Мы не можем выживать друг без друга. Это известный биологический феномен.
12: Поэтому деремся в очередях.
13: Ну, это тоже контакт. Драка, в общем, это контакт, и это способ справиться с агрессией. Мы же не можем пойти побить каких-то обидчиков, которые привели к этому. Ну, можем, конечно. Ну, в общем, проще всего вот здесь это сделать.
12: Ну, стадное чувство, оно же проявляется в том числе, да, вот на игре в дефицит, например, на распродажах.
13: О, да.
12: Вот мы же знаем, какие истории по всему миру. Это касается не только России, это касается всего мира. Вот у нас недавно была такая история, ну, там не распродажа была, там обмен вещами, что тоже народ начал себя вести, ну, скажу прямо по-свински. То есть врываться, ломать двери, там что-то сшибать и так далее, и так далее. То же самое на каких-нибудь там черных пятницах на распродажах творится
13: тоже,
12: в других странах.
13: Тоже, поэтому у нас была передача про
12: так
13: черные
12: вот,
13: пятницы.
12: Это же что получается? Страх дефицита, который подогреваются сообщениями о том, что скоро чего-нибудь не будет. И вы недополучите дешевых штучек.
13: Ну, или вообще их недополучите, когда говорят, последняя там распродажа.
12: Ну, распродажа, это просто
13: больше
12: подешевле.
13: Больше этого не будет никогда, там, и так далее.
12: Ну, что, дефицит денег на этом играют? То есть люди хотят же подешевле. Ну, распродажа да. предполагает, что продукты-то есть, но они дешевле.
13: Вот, кстати говоря, разговаривала с таким достаточно умным маркетологом, на мой взгляд, который говорил о том, что там даже есть у маркетологов целое название. Потому что если распродажа 30% и больше, то у человека практически нет способа
12: выхода.
13: Справиться с этим.
12: Да ладно.
13: То есть, когда 10%, это человек не очень замечает. 15% тоже. Там 20% он, ну, как бы так, может пережить этот. Но 30% и дальше 40-50% все, там включается какая-то система в нашем мозге, да? Ну, не так это, конечно, работает, но как будто бы становится понятно нам, что надо срочно брать.
12: Срочно, у потому нас... что что? Кончится. Это что же
13: либо
12: дефицит
13: кончится,
12: такой абстрактный?
13: Либо потом мне придется, вот как Наталья написала, дороже это сделать. Ну, например, я прихожу в стоматологию действительно, и мне говорят, вот сейчас надо поставить имплант. Кстати говоря, с осенью у нас поднимаются цены. Что я сделаю? Да, конечно, я сейчас это сделаю, потому что я не хочу платить на 20-50 тысяч дороже.
12: Это тоже
13: эффект
12: дефицита.
13: А это все равно
12: дефицита.
13: Придется делать. Это, кстати говоря, логично, на мой взгляд. Если мне это правда надо, а вот если мне этого не... Вот ты рассказал про эту историю, когда люди по-скотски себя вели по поводу вот этого обмена вещей. Там лезли туда, да, как-то очень агрессивно вели себя. А если бы этого человека остановить, успокоить, ну, как-то вывести из этого состояния и места, и спросить, а тебе что конкретно сейчас нужно? У тебя брюк нет или чего? Там футболку?
12: Ну, там разные были. Или... детские вещи, ну, не там, детские
13: что,
12: вещи.
13: Что, твой ребенок ходит без обуви, у тебя нет денег вообще на это. Ну, то есть, что конкретно прямо сейчас тебе очень-очень нужно?
12: Все, сказал бы человек, побежал. Тебя растоптал бы и побежал бы.
13: Это
12: брать...
13: если бы я его не вывела из этого состояния. Я же в первую очередь сказала, нужно... Вот давайте вернемся к физиологии моей любимой. Вот я психолог, и теперь, 22 года спустя, я стала любить физиологию, потому что это объясняет. Это дает нормальные такие научные объяснения. Научное объяснение. Вернемся. Лимбическая система, неокортекс, лобные доли и амигдала. Вот есть структуры мозга, которые отвечают за систему стресса, да, за систему страха, за то, чтобы человек боялся. Помним ведь, зачем человеку бояться? Чтобы убежать от страшного, чтобы спастись, чтобы эта система выживания. Мы должны бояться, я возвращаюсь к началу нашей передачи, мы должны бояться, иначе мы не сможем выживать. Вот и все. Человек, который не боится, не сможет жить. Он умрет, потому что он не будет бояться высоты и так далее. То есть... система очень сильная, очень древняя, очень мощная, потому что иначе мы просто выживать не сможем. Итак, система страха включается. Отключаются при этом такие системы, как неокортекс, лобные доли, другие системы, которые рационально заставляют нас мыслить. И из-за этого люди ведут себя нерационально, не работает в этот момент рационально. И поэтому я вот тогда про «Черную пятницу» у нас с вами mm-hmm. была передача как-то год или два назад, тоже осенью, кстати mm-hmm. говоря.
12: Она осенью проходит.
13: Да-да, поэтому она была осенью. Я думаю, что, кстати, в этом году можно повторить. Не все наши слушатели mm-hmm. слушали ее. Она, ну, на мой взгляд, важная. Человеку нужно брать паузу. Человеку нужно останавливаться и задавать себе вопрос.
12: А вот взял
13: мне...
12: пауза, у тебя бензин кончился. Вот твоя вся очередь, ты выпила весь бензин, и ты стоишь опять одинокий.
13: Задать себе вопрос в этой паузе, а мне это правда надо? А бензин и правда надо? И ты едешь и покупаешь его. Особенно, если тебе не просто съездить куда-нибудь в кайф, а что для работы, ты идешь и стоишь в этой очереди. Мы сейчас говорим, вот ты сам сказал, что в этой части передачи мы не будем говорить про бензин, потому что бензин – это правда триггерная тема, это правда то, что больно. И больно, ну, как бы многим людям. Мы сейчас говорим все-таки про искусственно созданный дефицит. Угу. Это распродажи, это гречка, сахар, туалетная бумага и прочие вот эти продукты, которые
12: иногда
13: помним.
12: Иногда искусственно созданные, иногда бывало, что
13: но тем не менее.

0: месяц, то вряд ли мне ее надо в таком количестве. Ну купи 3. Ну, 3 килограмма. Ну, так, чисто, чтобы успокоиться. Ну, чтобы успокоиться. Потому что, извините меня, нервную систему надо успокаивать. Я не говорю о том, что вообще не надо покупать. Давай вернемся все-таки к менее важным продуктам, таким как одежда и обувь. Ну, вот, к счастью, мы живем
1: если
0: в том
1: у тебя, конечно, есть в чем
0: мире,
1: ходить.
0: Где, я вот сейчас про это говорю, где у нас давно нет дефицита одежды. Ну, по крайней мере, в той прослойке, в которой мы основная масса людей живет. Понятно, что есть бедные люди. Ну, вот прям бедные. Да? Я про них сейчас не говорю совершенно, потому что им и правда нужно это. Они ходят. Но у нас есть, к счастью, церкви и другие организации по типу там Аистенок и другие, где вещи бесплатно раздают, потому что те, кому им не нужны, бесплатно их туда приносят. А, и я вообще призываю людей таким образом как-то помогать друг другу, да, если вы поняли, что вы не носите уже, в общем-то, хорошие вещи, либо
1: там есть
0: продавайте дешево, либо отдавайте.
1: Правила, ну ладно.
0: Ну, понятно, ну просто нормальные вещи, которые чистые, там, не знаю, без дырок, они их принимают. Кстати, с дырками тоже принимают, из них перешивают на зоне женщины одежду себе. То есть такое тоже есть. Пожалуйста, поузнавайте и пользуйтесь этим. Мне кажется, что это делает нас более человечными и помогающими друг другу. Но я сейчас говорю все-таки про средний, такой нормальный уровень жизни, где мы зарабатываем, где мы одеваемся. Ребят, ну у нас последние годы, к счастью, есть в чем ходить. Это моя мама перешивала из дедушкиного пальто нам с сестрой платьишки и юбочки. Ну, шерстяные и себе, кстати говоря. Там, не знаю, из чего-то еще другое что-то перешивала. Моя тетя так делала, моя мама так делала.
1: Для этого надо уменьшить. Ну, это посыл понятен.
0: А там это было, кстати, про выживание. Уметь шить — это было равно выживать. Это одевать своего ребенка. Это одеваться самим. Да, то есть мы сейчас не умеем шить, потому что у нас изобилие. Мы вообще живем в изобилии уже давно. И сейчас возвращаемся. Насколько вам правда нужно то, зачем вы бегаете во время, когда объявляют срочно, распродажа, последний раз. Второй еще момент. Это такой, как это называется-то, социальный конструкт, как хайп. Как это по-нормальному так говорить? Да, это нормально? Хайп.
1: Ну, ажиотаж. Хайп.
0: Ажиотаж. Вот вчера. Вчера был Яндекс.Маркет. И большое количество людей туда пришли. Зачем? Да потому что реклама была хорошая. Реклама была, правда, крутая. Все замечательно сделано. УГМК-арена, куча людей. В итоге, когда я туда пришла, выяснилось, что там, не знаю, 15 киосков с совершенно ненужными товарами, никому не нужные товары. Не знаю, тут же маркет Иван да Мария и просто маркеты в Гринвиче. Еженедельно в Гринвиче продается то же самое. Что было такое? Для меня это был такой социальный конструкт, социальный феномен, что очень хорошая реклама вызвала ажиотаж, потому что каждый должен был своими глазками посмотреть. А иначе, вот это вот уже история про зумеров и другие близкие к нему поколения. А вдруг я останусь лузером, ну, каким-то неуспевающим лузером, я сказала, лузером, да, неуспевающим, который не увидит. Вот все там будут, а я нет.
1: И вот это уже нематериальный.
0: Да, про нематериальные страхи. Про страхи чего-то не потерять, что-то не... Да, то есть быть не на... Как это? Не то, что не на пике.
1: Не на волне.
0: Не на волне, вот. И это то, что больше двигает нашими детьми, ну, моего возраста детьми, это как раз зумеры и моложе. То есть в соцсетях пишут о том, что не будет чего-то. И зумеры, которым сейчас, как мы понимаем, 20-25 лет, они бегут это покупать не потому, что им нужно, а потому что в соцсетях написали, и если они сейчас не купят, то они окажутся в отстающих. Им потом скажут, ты что, дурак? А сейчас покупай, пожалуйста, втридорога то же самое. И чувствовать себя дураком для наших деток, подростков и 20-25 лет, это уже, ну ладно, можно, юноши, да, страшнее, чем сам по себе дефицит. И вот эти вот все толпы ради чего-то непонятного я кучу раз видела. Потом, ну, честно, я вам признаюсь, я люблю ярмарки. Я прям люблю их, потому что мои глазки радуются, видя, как...

0: люди своими ручками делают там из керамики, из ткани, шерсти, дерева. Вот у меня, кстати говоря, сейчас на шее и на ушах как раз висит поделки с этих ярмарок. Да, то есть вот дедушка сделал вот эти вот вещи. Дедушка, правда, ему лет, не знаю, 75-80, наверное. Он своими ручками это делает. Обожаю это, честное слово. Но когда я вижу огромную толпу возле одного магазина, и я просто узнаю, что там распродажа 40%, я понимаю, что большая часть людей сюда пришли не потому, что им срочно нужен этот товар, а потому, что это хайп, потому что быть в отстающих страшно.
1: Ну, кстати, вот о чем мы и говорили, дефицит времени, Наталья об этом пишет, это что же современная такая история? Не успеть к чему-то, у меня постоянно дефицит.
0: Как раз маркетологи на этом работают.
1: Да-да-да, вот они ты не успеешь. Да не только маркетологи, весь капитализм на этом работает, потому что дедлайны, просто... это что же сознательно осознанный дефицит времени?
0: Да. Да,
1: абсолютно.
0: Конечно.
1: И все остальное, что связано с тем, что тебе говорят, тебе не хватит.
0: Срочно.
1: Срочно.
0: Иди,
1: все срочно
0: беги,
1: надо делать.
0: Да, беги, срочность. Делай, беги и бери. И так далее. Конечно, потому что когда у нас дома завалы одежды, завалы еды, которая портится, завалы, я не знаю, предметов, которые нам, в общем-то, не сильно нужны, капиталисты выигрывают, давайте так скажем. Ну, то есть, мы сейчас переходим в общество потребления, да, то есть вот общество гиперпотребления, чрезмерного потребления. И, возвращаясь к своей теме, времена тяжелые. Правда, я сейчас, правда, как наш главнокомандующий, да, сказала, времена и вправду тяжелые, и надо быть каким-то совсем, ну, не знаю, не от мира сего, чтобы не видеть этого, чтобы не замечать, что все дорожает.
1: Так это же тоже получается нормализация мира вокруг себя.
0: Да,
1: если
0: конечно.
1: Я привык вот так себя вести, мне нужны вот эти... Ты же сказал, что надо все-таки покупать. Ну, это покупать у каждого по-разному.
0: Так, у меня просто две мысли, которые мне очень хочется успеть сказать. Первая мысль – это о том, что как бы, у вас уже не получится создать себе тот же самый мир, который был до войны. Вот я прям так жестко и грубо готова сказать. Как до войны, как до 22-го года у нас сейчас не будет. В ближайшее, ну или там, когда у нас войну уже разрешили называть. Нельзя. Да, то есть не получится так уже, не случится этого. Мы живем плохо, мы живем хуже с каждым днем. Признайтесь уже себе в этом и живите из этой парадигмы. Нормализуйте себе чуть более низкий уровень жизни. Вот что нужно сделать, потому что вряд ли получится сейчас нормализовать обратно тот, который был. Ну, то есть как бы добиться его. Бензина-то нет. Ну, как минимум.
1: Есть,
0: ну, мало, да? То есть мы не можем жить как прежде. Мы не можем, просто не можем. И поэтому, если вы знаете, как улучшить свое благосостояние прямо сейчас, а кризис, как правило, это все-таки в том числе возможности для некоторых людей, которые знают, как этим пользоваться, и я знаю таких людей, которые пользуются кризисами себе во благо, потому что мелкие бизнесы, например, умирают, а они за этот счет вырастают.
1: Ну, некоторые мелкие тоже вырастают. Ну, ладно, не будем
0: сейчас
1: приблизиться.
0: Ну, да, но я имею в виду, что слабые умирают, а
1: сильные
0: бизнесы
1: вырастают.
0: Сильные вырастают. Поэтому будьте сильным, если вы бизнесмен, и так далее.
1: Какие такие вот пожелания? Будьте сильным. Ну, что это такое?
0: А знаешь, это достаточно понятное пожелание. Для этого нужно просто креативно мыслить. То есть не пытаться бизнес вести точно так же, как прежде, а находить новые способы антикризисного управления, так это называется. Уж простите, я этим тоже занимаюсь, поэтому я тут не могу не сказать этого, что это правда работает, что это можно сделать. Но если мы возвращаемся к обычным людям, которые не бизнесмены, не люди, которые ведут бизнес, в общем-то, не поддаваться панике, вот это вторая мысль, которую я сказала, это быть очень адекватным и держаться за рассудок, за разум.
1: Так люди без всякого кризиса разум не умеют держаться, а ты говоришь в кризисе.
0: А надо держаться, особенно в кризисе. Будьте умнее, просто будьте умнее.
1: Это очень хорошее пожелание, я вот всем, каждому бы сказал бы, будьте умнее. Но я понимаю, что, говоря это, я вряд ли найду потом этого человека, встречусь с ним, он будет умнее. Потому что я ему сказал, будь умнее. Конечно, а что я тут забыл-то? Конечно, пойду
0: быть
1: умнее.
0: А я как раз верю в это. Знаешь почему? Потому что мы живем на автомате. И когда я человеку в глаза говорю, слушай, включи уже рассудок, включи уже рацио свое и проанализируй все, что происходит вокруг тебя, что тебе нужно, что действительно опасно, где нужно приложить усилия, а где уже отпустить. Сообрази уже, просто разложи это все по полочкам в своей голове, перестань жить по накатанной, при этом... нагребая вот эту панику на себя, потому что по накатанной не получается. И наш мозг встречается с когнитивным диссонансом. Я живу как прежде, а получается иначе. Я снова живу как прежде, у меня получается снова по-другому. Как только вы начинаете включать рациональность, вы сможете с этим справиться. Вот почему я верю, что слова «будьте умнее» помогают людям. Угу. Перестаньте жить по накатанной.
1: Гноция Аутон тоже говорили, познай самого себя, говорили с древности, говорили, а человек вот как остался безумным существом, так и продолжает быть.
0: В моем кабинете не безумные люди, вокруг меня не безумные люди, мои друзья не безумные люди. Мы думающие люди, насколько каждый может.
1: Мы видим вот то, что мы только что описали, как люди себя в дефиците ведут.
0: И ни один мой друг не будет драться за бензин. Ни один.
1: Это неправильная выборка социологическая. Ни один мой друг, ни мой знакомый и так далее. Мы смотрим на общество в целом. Мы же не разговариваем сейчас про тех людей, которые... и не для тех людей, которые и так знают, что делать.
0: При этом ты совершенно прав был, когда сказал, что СМИ муссируют тему, когда это происходит. Ну, например, драка на бензоколонке, на бензозаправке.
1: А почему? Потому что
0: она одна.
1: А
0: во всех
1: разница?
0: Остальных случаях
1: А люди читают. А почему СМИ муссируют? Потому что это кликбейт. А для чего? Для того, чтобы люди пошли и посмотрели. Потому что людям нравится вот это все. А ты говоришь разум.
0: А я говорю о том, что драка была одна,
1: какая разница?
0: Людей в очереди сотни.
1: А люди экстраполируют это все на все очереди, на все драки и на все
0: отношения. Сейчас ты экстраполируешь на самом деле, что все люди такие, как тот, который один-единственный подрался. Ты считаешь, что все такие.
1: Сколько просмотров, столько интереса.
0: Слушай, просмотр. Ты тоже посмотрел. Ты, получается, что такой же? Нет.
1: Да.
0: Не потому, что у тебя работа. То есть смотри, ты фокусируешься на том, что один чувак подрался с другим, а я фокусируюсь на том, что сотни людей друг другу помогают.
1: Ты молодец.
0: И я призываю продолжать быть вот такими же добрыми, поддерживающими и осознанными. Чем осознаннее вы сегодня, тем легче нам живется всем вместе.
1: Все-таки призывали писать про гречку. Я не могу не прочитать. Обязательства надо исполнять. Ирен пишет. Гречка нравится. Она еще хранится дольше многих круп. И является не крупой, а семенами. То есть подходит для диабетиков.
0: Вот. А ты говоришь, люди не думают о здоровье. Думают о пользе гречки.
1: Хранится дольше многих круп.
0: Видишь, опять, ты фокусируешься на хранительстве, а я на том, что это подходит диабетикам. Все-таки крупа, гречка гораздо полезнее, чем рис и макароны. И мне кажется, что знают об этом практически все.
1: Может быть. Ладно, спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии
0: насколько
1: были
0: возможно.
1: Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: фестиваль.
3: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
3: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу 3 спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский «Драматический» сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
3: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представит на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона, спектаклем «Дом», Коляда-театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда-театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал «Ядин». 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3, в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление. При этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты Кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
6: Самым претенциозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
7: Традиционно всегда самым претенциозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежда и обувь, и только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
6: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
2: Тенденции и прогнозы.
6: Предприниматели заявляют об ухудшении состояния в сфере логистики. Динамика индекса логистики остается отрицательной. Значение индекса снижалось 4 месяца подряд. В последний отчетный период сокращение составило 2,1 пункта. Об этом говорится в исследовании «Индекс деловой среды Российского союза промышленников-предпринимателей». Если в июле об ухудшении ситуации заявила пятая часть опрошенных компаний, то в августе их доля выросла до 29,2%. Ухудшение оценок в логистике в Союзе связывают в том числе с сохраняющимся дефицитом топлива, ограничение в поставке горючего, увеличение затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний, передает РБК.
2: Банк России.
6: Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. Это почти втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Банка России Олег Сава в интервью ТАСС на форуме «Технопром-2026». По словам специалиста, за первые 6 месяцев текущего года зафиксировано порядка 1600 хищений в отношении юридических лиц. При этом количество несанкционированных операций у компании выросло год к году на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия. Запугивание, просьба установить приложение удаленного доступа, перевести средства на безопасный счет. Согласно данным Банка России, в первом полугодии банки пресекли около 34 миллионов попыток хищения средств. Общая сумма предотвращенных потерь оценивается в 3,7 триллиона рублей. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
9: 16+.
10: Вы слушаете «Радиофорум» на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице «Радиофорум 104.5 ВКонтакте». Добро пожаловать в комментарии. Можно присылать их либо ВКонтакте, либо на номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают, но желательно, чтобы вы, чтобы я лучше видела, присылали через Телеграм или посредством СМС. В начале срочная новость. Екатеринбург атаковали украинские беспилотники. Речь идет о Чкаловском районе. Первоначально информация была от губернатора Дениса Паслера, который написал: есть попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания. То есть, предположительно, речь идет о двух жилых домах и о логистическом центре. В телеграм-каналах есть информация, что якобы это Wildberries. Пока еще к этой минуте заявления официального пресс-службы Wildberries нет. Есть уже комментарии очевидцев. Съемочная группа 4 канала сообщает о том, что, вот, например, на Вторчермете жительница местная, которая эвакуировалась, видела молодую девушку, видимо, свою соседку, которая с травмами в крови спускалась и оставалась в сознании. Но также коллеги пишут, что поврежден дом на Октусе. И здесь тоже монолог девушки, которая в это время находилась в том самом доме. «Я лежала в кровати и работала, услышала гудение, посмотрела и увидела беспилотник. После удара все выбило, на меня полетели стекла. Я успела только накрыться одеялом и свернуться в комочек». И пишут, опять же, коллеги о том, что квартиры в этом доме, то есть на Уктусе, получили повреждения серьезнее, чем на Вторчермете. Конечно же, на месте работают экстренные службы. Зафиксировано, как я уже сказала, возгорание. Если вы сейчас, я к нашим слушателям и зрителям, Константин, обращаюсь, находитесь в Чкаловском районе, напишите, что там происходит прямо сейчас. Ну, и я должна напомнить, что снимать и выкладывать в интернет последствия атак по закону запрещено. Помните об этом. Константин, можете вы дать совет бывалого, как житель региона, который не раз переживал подобные атаки и прилеты? Я слушателям и зрителям напомню, что сейчас Константин находится в Израиле. Что нужно делать?
9: Ну, во-первых, я хочу высказать соболезнования тем, кто пострадал в результате атаки. Это очень печально и, конечно, горько. Что касается рекомендаций. Во-первых, быть подальше от окон. Большинство травм, большинство последствий наступают как раз-таки от этих разлетающихся осколков и так далее. Если вы не успели добежать до бомбоубежища, хорошо знать бы адрес этого бомбоубежища, очень хорошо иметь так называемый тревожный чемоданчик, куда собрать все основные документы, какой-то небольшой запас продуктов, пауэрбанки и так далее, и так далее. Но если вы не успели это сделать, по крайней мере, спрячьтесь под кровать, под стол, куда угодно, то есть так, чтобы вот эти осколки, прежде всего, не повредили вам. Вот такая рекомендация.
10: Ну, даже пострадали, я так понимаю, дома, которые находились поблизости. Уже я буду цитировать наших коллег с портала Е1. Одна из женщин рассказывает, сейчас расшифровку вам процитирую. «Мы живем в доме напротив, на 13 этаже». Так, речь идет о новостройке на Уктусе, я так понимаю. Так вот, «стояли на кухне, когда нам таким огненным напором вышибло балкон. Все окна выбиты, детей всех в ванну закрыли, бегом их переодели, спустились вниз на автомате, наверное, все орали от страха». И посмотрели, а там в доме напротив полыхает все, это очень страшно, рассказывает жительница Екатеринбурга.
9: Переместиться в ванну, где нет окон, просто физически залезть в ванну, или, по крайней мере, детей туда разместить, это, к сожалению, тоже рекомендация, которая правильная. Она не гарантирует, к сожалению, большому, от того, что вы не пострадаете, но все-таки риск несколько снижает. То, что нужно сделать обязательно, по крайней мере, как это происходит в Израиле, до атаки все-таки раздается сирена, и времени достаточно для того, чтобы люди нашли все бомбоубежища, которые хорошо все знают, ну, либо переместились в мамат, это специальное помещение.
10: Ну, как вы понимаете, никаких мамат, специальных помещений у большинства.
9: Я понимаю, у нас в доме тоже нет мамада, но мы хорошо знаем, где у нас бомбоубежище, и нас предупреждают за то время, которое достаточно, пусть это полторы минуты, две, но это времени достаточно, чтобы мы достигли ближайшего бомбоубежища.
10: Как это, может быть, для кого-то странным не покажется, но это так. Режим беспилотной опасности уже снят к этому моменту. То есть ЧП в Чкаловском районе все это еще сохраняется, но режим, объявленный сегодня в 9 утра с хвостиком, буквально несколько минут назад был снят, и аэропорт Кольцово возобновил свою работу. Если будут какие-то новости, то мы обязательно в ходе эфира вам их сообщим. А пока перейдем уже к другим темам. Кстати, на ряде заправок, где сейчас выстраиваются в Екатеринбурге, в том числе, огромные очереди, на время режима беспилотной атаки, сегодня с утра нам слушатели сообщали, перестали продавать бензин. И время ожидания увеличилось еще больше. Так что мы переходим к теме номер, ну, уже не один, номер два. Это огромные очереди за бензином в Свердловской области. По соцсетям разошлось видео. Нашим зрителям мы сейчас покажем, как в среднем Неуральские люди просто разбили палатку рядом с автомобилями, стали отдыхать. Или, например, иллюстрация одна из многих в Екатеринбурге, о которой портал Я-1 рассказал. Девушка рассказывает, Диана, что простояла в очереди за бензином целых 10 часов, заняла очередь с 4:30 утра и стояла. Константин, чего ждать нам дальше?
9: К сожалению, бензиновый кризис – это надолго. Я, готовясь сегодня к передаче, специально посмотрел статистику, и я стараюсь использовать только официальную российскую статистику, ну, либо статистику, заслуживающую доверия. Так вот, цифры говорят о том, что примерно только на 70% сейчас Россия обеспечена топливом. Из 115 тысяч тонн ежесуточного потребления есть только 80 тысяч тонн. То есть не хватает примерно 30% как минимум. Это связано с выбытием мощностей, а вовсе не с, там, с сезоном, с какими-то закупками ажиотажными и так далее. Нужно понимать, что просто с выбытием мощностей меньше производится бензина. Более того, это наблюдается дефицит более чем в 50 российских регионов. То есть это проблема не только Свердловской области, но и практически всей страны. И эта проблема будет достаточно долгая, поскольку, во-первых, продолжаются эти прилеты, и мощности выбывают. Насколько я знаю, и сегодня был очередной прилет. И вчера Кириши, Нефтеоргсинтез пострадали. Ну, а второе – это то, что исправить, отремонтировать – это требуется многие месяцы, а то и годы. Поэтому россиянам предстоит однозначно жить в условиях дефицита бензина, а значит, это будет либо нормирование то или иное, когда будут отпускать там определенное количество литров 50-20 литров бензина в одни руки, либо это будет чет-нечет, как в некоторых областях и так далее, ну, либо власти лишь решатся на то, чтобы освободить цены, отпустить цены. И тогда, как показывает практика, в Россию поступило уже топливо из Индии, Казахстана и Беларуси, но оно примерно по 150 рублей за литр. Соответственно, вот эта та цена 120-150 рублей, которая позволит ликвидировать этот дефицит, закупить импорт. Но тогда россияне должны будут привыкать к очень дорогому бензину, как в Европе, а то и дороже. Но и это, конечно же, последствия инфляции по всей цепочке. Инфляция очень серьезная, более 20% годовых, так называемая галопирующая инфляция.
10: Есть, если мы вернемся уже в Свердловскую область, пояснение от Департамента информполитики региона. Основной причиной топливного сбоя в Свердловской области на этой неделе назвали доминирование «Лукойла». По информации ДИПа, примерно 50% автозаправочных станций в области приходится на сеть «Лукойл», который испытывает дефицит топлива, связанный с вынужденной перестройкой логистики компании по стране. В итоге на АЗС «Газпромнефть» сейчас покупают топливо на 70% больше, чем, например, за тот же период в прошлом году, а на «Вашнефти» на 20% больше. Проблема в «Лукойле», ну, в том числе?
9: Нет. Проблема не в «Лукойле». Свердловская область одна из самых конкурентных с точки зрения поставок нефтепродуктов, где присутствует не только «Лукойл», но и «Газпромнефть» широко, и «Башнефть», и многие другие, ну, практически все «Винки». Если вы возьмете какие-нибудь другие регионы, например, Волгоградскую область, вы увидите, что там только «Лукойл». Практически только «Лукойл». Поэтому в этом плане Свердловской области еще повезло. Пострадали действительно компании по-разному, и «Лукойл» действительно пострадал гораздо больше, чем та же «Газпромнефть» или
10: «Роснефть». Константин, объясните, почему? Не все понимают, почему вот едешь-едешь и часто видишь, что да, именно «Лукойл» по нулями, это уже давно началось, в разгар лета. Почему они пострадали?
9: Все очень просто. Ну, к примеру, А у «Лукойла» это была политика, сознательная компания. Большинство заправок и мощностей нефтепереработки в западной части России, куда, собственно, и большая часть прилетов. Я, кстати, хочу обратить внимание, что за август было рекордное количество атакованных НПЗ, причем вот в августе, именно сейчас снова возникла эта тема бензинового кризиса. Как минимум 21 объект нефтепереработки, больше, чем когда бы то ни было, были атакованы. Ну и вот цифры я приведу, что из 26 атакованных объектов только 8 приступили к работе на прежнем уровне, 11 частично снизили уровень. Вот из 26 мы видим, что только 8 вернулись к прежним мощностям. И надо понимать, что многие заводы, в том числе заводы «Лукойла», НПЗ, были атакованы не один, не два и не три раза. То есть то, что ремонтируется, тут же атакуется и снова уничтожается.
10: Правительство Свердловской области направило обращение в Минэнерго. Предложили перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Оцените эту меру, пожалуйста.
9: Это называется метод «Тришкин-кафтан», когда пытаются залатать дыры, но поскольку материи больше не становится, их не удается залатать. Нужно понимать, что «Газпромнефть» может, конечно, частично закрыть недостаток бензина в Свердловской области за счет того, что усугубится в другой области недостаток бензина. Вот хоть как вы перераспределяете, а 30% бензина просто физически нет.
10: А как думаете, Минэнерго будет вмешиваться в эту ситуацию?
9: Я думаю, что Минэнерго уже вмешалась, и вмешалась двумя путями. Первое – это вот это перераспределение в рамках страны. И я думаю, что оно в сентябре будет сделано резко в пользу западной части России для уборочной компании прежде всего. И второе, что она сделала, это закупила нефтепродукты в объеме 220 тысяч тонн вот в этих трех странах: Казахстан, Беларусь и Индия. И, как я уже сказал, обходится это примерно 150 рублей за литр.
10: Ну, честно говоря, в Екатеринбурге, знаете, на что надеются? На то, что перераспределят нашу пользу в том числе, потому что у нас с 11 по 17 сентября должен пройти международный фестиваль молодежи. И в том числе и президента ждут на этом фестивале. Поэтому есть надежда, что Москва с бензином нам поможет хотя бы на какой-то промежуток.
9: Судя по визитам Путина, куда бы он ни приехал, везде бензин есть в нужном объеме и по относительно низким ценам. Я вполне могу поверить, что несколько дней для жителей Екатеринбурга, а возможно и всей Свердловской области, будет с бензином полегче.
10: Еще вдогонку к этой теме, Европейские азиатские новости, информагентство, сообщают, что «Газпромнефть» в Свердловской области, а именно, по-моему, в Каменске-Уральском, да, начала отпускать бензин только за наличные. Ссылаются на читателя своего, который, значит, этот Артем говорит, что хорошо, что я наличные взял, иначе часы в очереди и мечты о бензине оказались бы напрасными. Мой итог 2 часа 11 минут – это победа. И вот на АЗС, по его словам, требования о наличных объясняют отсутствием интернета. Но водители в эту версию не верят. В чем причина может быть в таком случае?
9: Ну, во-первых, причина может быть и в отсутствии интернета, действительно.
10: То есть все-таки не врут.
9: Я бы эту причину рассматривал. Мы знаем, что перебои с интернетом есть. Но я хочу заметить, что именно требования заплатить наличными являются, конечно же, незаконными, поскольку, согласно российского законодательства, и наличные, и безналичные, а с 1 сентября и цифровой рубль являются официальными платежными средствами, которые обязаны принимать абсолютно все организации и физические лица, если, конечно, есть к этому физическая возможность.
10: Кстати, ведь сегодня, в последний день лета, истекал срок запрета на экспорт дизтоплива для производителей. Но нет, я вижу, он продлен до конца сентября. Сохранение эмбарго поможет сдержать рост цен?
9: Отчасти. Ну, то есть, понимаете, здесь ведь дело в том, что если бы сейчас разрешили еще и экспорт бензина или дизтоплива, то вот эта нехватка из 30% превратилась бы, допустим, в 40%. Вот. Поэтому это не решает проблему недостатка бензина, но позволяет все-таки ее удерживать в каких-то рамках, не дать ей разрастаться.
10: Ну, даже при снятии запрета для НПЗ все-таки возврата к прежним объемам экспорта дизтоплива все равно ждать, я думаю, что не стоит.
9: Не стоит. Более того, я еще раз отмечу, что по мнению специалистов, технических специалистов, вот эти ремонты, мы не знаем, в какой стадии что повреждено, но требуются даже самые простые ремонты от нескольких месяцев до 7 лет, если речь идет о самых сложных установках, на которые завязан весь производственный цикл.
10: Константин Селянин, финансовый аналитик на радио «Форум». Есть что добавить? Пишите. У нас продолжается видеотрансляция ВКонтакте. Радио «Форум» 104.5 FM называется наша страничка. Кроме того, есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают, но я прошу в первую очередь, если что-то захотите написать, то делайте это через Telegram или посредством СМС. Мы перейдем к другим темам. Какая огненная, я бы сказала, тема. Глава Минтранса Андрей Никитин предлагает узаконить в России овербукинг. Это когда авиаперевозчик продает больше билетов, чем мест в самолете. Оцените, Константин, инициативу.
9: Вы знаете, абсолютно правильная инициатива. Есть множество исследований в мире, которые подтверждают, что компаниям гораздо выгоднее продавать, допустим, 103% билетов, чем 100%. Почему? Потому что, если брать статистику, то в среднем не является от 3 до 5% пассажиров. Вот в среднем по году.
10: Не является 3-5... на свой рейс. И получается, авиаперевозчик теряет, а кто-то другой бы купил.
9: Получается, что теряет часть денег, да. Когда происходят вот эти все-таки на конкретный рейс, ну, то есть понятно, что на 99 рейсов это будет так, а на 100 рейс придут все 103. Что в этом случае обязаны делать нефтекомпании? Ну, и Минтранс об этом говорит. О том, что они должны предоставить достаточную компенсацию. То есть, допустим, посадить на другой рейс, оплатить гостиницу и так далее. Кроме
10: подождите, Константин, на секундочку. Не должны, а должны будут, если эти поправки
9: должны
10: утвердят.
9: Должны будут, да. Ну, вот в тех странах, а в очень многих странах овербукинг разрешен. Именно так. Компании обязаны компенсировать. Ну, вот в Европе это в среднем от 400 до 800 евро за вот такой перенос полета, да, в случае, если сработал этот овербукинг. Но и кроме того, обратите внимание, что Минтранс собирается это сделать на высокочастотных рейсах. Ну, то есть, допустим, высокочастотный рейс Екатеринбург-Москва. Вы не сумели улететь 7 часов, вы улетите 8, в 9 или в 10, возможно, даже рейсом другой авиакомпании. В этом случае авиакомпаниям выгодно даже отправить вас в другую авиакомпанию и даже бизнес-классом, нежели терять на каждом рейсе вот эти 3% стоимости рейса.
10: Что-то мне подсказывает, что людям не будут предлагать бизнес-классы и ближайший рейс. И дело не ограничится высокочастотными рейсами. Как только всем разрешат овербукинг, это будет сплошь и рядом. И
9: это вопрос
10: дикие...
9: контроля со стороны Минтранса.
10: Я понимаю, но я говорю не о теории, а о практике. И представьте себе, что начнется в аэропортах, что начнется в очередях, какие будут конфликты. И вообще, когда я покупаю билет куда-то, чтобы полететь, мне хотелось бы знать наверняка, что я улечу с той поправкой, что сейчас прилеты, что сейчас закрываются аэропорты на вылет и на прилет, как сегодня утром. Да, я понимаю, что я могу опоздать, но здесь еще добавляется легальная причина мне не лететь, хотя я заплатила свои деньги. И, конечно, для меня удивительно услышать от вас, Константин, такое безоговорочное одобрение.
9: Маргарита, смотрите, овербукинг – это хорошо, а несоблюдение правил вот этого предоставления овербукинга – это плохо. И если авиакомпании, несмотря на то, что они будут обязаны предоставить, не предоставят адекватного возмещения, вот это, конечно, плохо, это безобразие, здесь я с вами согласен. Но если вы за полет стоимостью 5000 вам предложат, к примеру, 800 евро, Ну, я бы согласился.
10: А мне кажется, что никто, во-первых, за 5000 рублей 800 евро не предложит. А еще мне кажется, что...
9: Я привел к примеру.
10: Ну, вот в том-то и дело. Я говорю о суровой реальности. А еще я знаю, что, в принципе, сейчас можно эти санкции прописать очень жестко. Тем более, что только в этом году, например, было несколько судов. И за овербукинг, в принципе, штрафовали ту же авиакомпанию S7. В январе в Новосибирской области суд в очередной раз признал такую практику перевозчика незаконной и запретил ее использование. Вот и все.
9: Ну, значит, раз будет это постановление Минтранса, значит, и решения судов будут другие.
10: И решения судов будут другими. Хорошо. А к другим темам перейдем. А давайте порадуемся, но не от всей души, за долларовых миллиардеров в России. Их количество выросло на 18%, если верить исследованию такой крупной международной аналитической компании «Altrata». Она часто делает такие исследования, изучает сверхбогатых людей, их доходы. Так вот, сейчас долларовых миллиардеров в России 151. И мы второй год подряд, в смысле России, остаемся в первой четверке стран по количеству обладателей состояний от 1 миллиарда долларов. И это, спрашивая вас, Константин, на фоне санкций, с чем связан рост на 18%?
9: Вы знаете, у меня нет вот каких-то таких надежных объяснений. Меня крайне смущает то, что рост, согласно этому исследованию, в России 18%, а в мире всего лишь 11%. То есть, оказывается, в России число миллиардеров прирастает примерно в 2 раза быстрее, чем по всему миру. Мне в это поверить очень сложно. Кроме того, все-таки это не Forbes, который считает многие годы очень четко по понятным методикам. Мне бы очень хотелось разобраться. Единственное объяснение, которое я могу дать, которое, ну, мне представляется достаточно надежным, то, что многие супермиллиардеры получили, скажем так, активы других супербогачей. Ну, к примеру, господин Потанин, владеющий Норильским никелем и крупным банком, Росбанком, приобрел в 2022 году за очень большие деньги банк Тинькофф, Т-банк. И это, конечно, прирастило его состояние очень серьезно. То есть, если вы скупаете активы по дешевке, то вы, конечно же, богатеете. И таких случаев, когда некие наши миллиардеры покупали, ну, к примеру, тоже Домодедово, можно вспомнить, другие, ну, скажем так, по не самым высоким ценам, конечно, это приносит им доход. Вот это единственное надежное объяснение, которое я могу привести.
10: Хотя здесь в докладе еще сказано, что речь идет о доходах благодаря сырьевым товарам, не связанным с нефтью. То есть чего только здесь нет. Например, лес, трубы, пшеница, которую мы поставляем в Азию, в Китай, что только не поставляем, от мороженого до камчатского краба. А в Северной Корее в докладе есть почему-то очень популярен наш минтай. То есть, может быть, еще за счет переориентации рынков?
9: Из всего перечисленного только поставки зерна и пшеницы, которые действительно весьма и весьма значительны по объемам, могут объяснять такой прирост. Ну, то есть, понимаете, я понимаю, что может стать миллиардером человек, торгующий крабами, но не могут стать 12 человек в году торгующими крабами миллиардерами. А вот 12 зерноторговцев могут.
10: Константин Селянин в эфире Радио Форум. Доллар подрос. Официальный курс на сегодня, установленный ЦБ, 85 рублей 60 копеек. 27 августа он вообще поднимался выше 86 рублей в моменте. Почему доллар дорожает?
9: Ну, я еще раз повторю, что в России нет рынка валютного, поэтому все рассуждения о рыночных механизмах в отсутствии рынка, они, конечно, звучат для меня довольно забавно. Курс фактически устанавливается Центральным банком России с целью, ну, как-то смягчить инфляцию и так далее. Однако то, что приводят аналитики, то, что соответствует действительности, в Россию стало меньше поступать валюты. валютной выручки, потому что она падает. Я напомню, что доходы нефтегазовые упали на 16% по итогам первого полугодия. Значит, меньше стали получать нефтегазовые компании. Кроме того, им сейчас разрешено оставлять выручку за границей, чего они с удовольствием и делают. Предпочитают хранить доллары за границей, а не привозить в Россию и менять на рубли. Ну, а раз так, то, конечно, падает предложение валюты при неизменном положении, спросе на валюту. Конечно, согласно рыночных механизмов, доллар должен дорожать, а рубль падать. Но еще раз повторю, так должно быть в рыночных обстоятельствах. А курс в России рубля определяется абсолютно нерыночными.
10: А что будет с ним осенью?
9: То, как решит Центральный банк России. Если он будет действовать сообразно своей парадигме сегодняшней, то есть, ну, скажем так, не слишком обоснованное укрепление рубля, так бы я это назвал, ну, или поддержание рубля стабильным, да, достаточно дорогим, то курс доллара значительно не изменится. Скорее всего, будет в диапазоне 80-90 рублей за доллар. Если же Центральный банк изменит эту парадигму, то курс доллара может быть таким, каким закончится.
10: Ну, конечно, конечно. Но есть трехлетний план Минэкономразвития на нынешний год, и там курс доллара заложен в районе 93 рублей. Да, 93.
9: Но опять-таки, это Минэкономразвития заложил, а Центральный банк отвечает за инфляцию и в целях сдерживания инфляции удерживает рубль достаточно сильно.
10: Так, совет Бывалова. При покупке валюты, если, например, не срочно покупать ее в отпуск, есть смысл дождаться отката к диапазону, например, 83-84 рубля за доллар?
9: Особого смысла я не вижу в этом. Если вы покупаете валюту как средство сбережения, ну, то есть вы не потратите ее в ближайшие полгода, то можно покупать по существующим курсам. Ну, а еще лучше разбить там на вашу сумму, которую вы хотите купить, на несколько частей, и там, допустим, каждую неделю покупать очередную часть. Точно не ошибетесь.
10: Сакраментальный вопрос задам. Почему ключевая ставка падает, но все-таки 14, да? А проценты по кредитам в банках растут?
9: Ну, несколько есть этому причин. Во-первых, растут ставки по депозитам. А для банков это сегодня один из немногих источников ликвидности. То есть, если по депозитам платить, а по некоторым банкам дают даже выше ключевой ставки по депозитам, выше 14%, такие случаи есть, то, конечно же, у вас будут расти и кредиты, потому что банк – это учреждение, торгующее деньгами. Купили за 15%, значит, продавать надо за 20%. На эти 2% и живем, что называется. Вот. Значит, есть и вторая причина – это дефицит ликвидности, потому что есть процесс более медленного притока на депозиты. Никакого оттока нет, это все-таки миф. Очередной рекорд установлен по депозитам. Ну, вот цифра, которую я сегодня увидел, 67 триллионов рублей. Хотя на 1 августа Центральный банк сообщал, что 70,5 триллионов рублей депозитов находятся в банковской системе. Но тем не менее, прирастает, несмотря на то, что многие люди изымают вклады из банков, но еще большее количество в эти вклады вносят, ну или, по крайней мере, в больших суммах. Поэтому, но все равно растет не так быстро, как раньше. А другого источника ликвидности даже в лице Центрального банка, пожалуй, что и нет, потому что Центральный банк зажимает ликвидность для того, чтобы не было, опять-таки, инфляции. Но есть еще одна причина, и мне кажется, одна из самых главных. Ухудшилось положение заемщиков, ухудшилась платежная дисциплина. А значит, не сильно благонадежным заемщикам банк дает более дорогие деньги.
10: Думаю, что эту тему мы обязательно продолжим через неделю в программе «Говорит и показывает», а на сегодня время уже истекло. Константин, спасибо большое. Финансовый аналитик Константин Селянин в программе «Радиофорум» «Говорит и показывает». До свидания.
9: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
11: Реклама.
2: Видеть мир в деталях.
11: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
12: Повтор программы.
13: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
1: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
14: Доброе утро.
1: А начнем мы все-таки с хорошего. Ничего хорошего с утра у нас, конечно, фактически не было. И холодрыга, и беспилотная опасность объявлена, если кто не знал, сообщаю, да, сейчас действует она в Свердловской области. Но есть и хорошее. Открыли улицу Пушкина для автомобилей пока что. Благоустройством будут продолжать заниматься в ближайшее время, но открыли аж на день раньше. Планировалось, что завтра откроют, а открыли сегодня. Ура!
14: Ну, слушай, на день-то не так уж и много, конечно.
1: Все равно, да,
14: хорошо, хорошо,
1: не задержали.
14: Да. Это хоть и маленькая такая улица, маленький участок был перекрыт от Ленина до Малышева, да, но все равно это такая достаточно важная магистраль, такая важная артерия в центре города.
1: Я что-то посмотрел с утра, как-то из окна не видно, что очень много народу пользуется этой магистралью. Ну, вот честно.
14: Слушай, ну там никогда не было пробок, в принципе, да, вот, ну, можно объехать, там, если тебе нужно в сторону центра ехать, не по Карлипних, Липних-то поехать, например, а по Пушкиной, по той же самой.
1: Ну, кстати, идет? Там еще Гоголя открыли туда дальше. То есть, это же такое благоустройство длительное, длящееся, скажем так. Гоголя сделали, кажется, ну, почти полностью. Так что это единая теперь система, и действительно можно будет сокращать какие-то неудобные участки.
14: Ну, посмотрим, как все это будет. Вот я, если честно, до сих пор до конца не понимаю, вот, зачем нужно было сужать
1: для проезжую красоты. Часть, там, да?
14: И что там будет все-таки для пешеходов. Вот это самое интересное.
1: Ну,
14: но для
1: посмотрим.
14: Пешеходов там к ноябрю, по-моему, да,
1: обещали. Ну, наверное. Открыть. Я вот не помню точно сроки, но будут продолжать благоустройство. Там уже много чего сделано. И плитку положили. Как я понял, разделят потоки как раз автомобильные вот такой аллейкой посередине. Не уверен. Я только наблюдал за каким-то этапом работ, но мимо ходил в этот момент. Архитектуру пока до конца не осознал. Но если кто-то проехал по Пушкина сегодня, то напишите, как ваше впечатление, насколько удобнее или неудобнее стало, стоило ли этим заморачиваться. Но главное, парковка пропала в 4 года.
14: Ну вот да, да, там же, да, там действительно до времени ремонта эта вот площадь, которая образовалась, ее использовали активно как парковку, там не в 4, там не знаю даже во сколько рядов.
1: Ну, иногда и побольше, вставали. Но 4 стандарт был для нее. Так что вот это пропало, это точно. Поэтому, как вы к этому относитесь, тоже напишите. Пишут нам, сегодня последний день августа, последнее августа. Завтра начнут увеличиваться пробки.
14: Да, завтра начнется осень, детей повезут в школу. Ну, 1 сентября еще пробки, наверное, не увеличатся.
1: Ну, да, там линейки только.
14: Сдвинутые же мероприятия.
1: Пиковые будут
14: 10,
1: показания.
14: 10-11 часов, да. Да-да-да, но со 2 сентября, да, пробки могут вернуться в нашу жизнь.
1: А могут и не вернуться, бензина-то так и нет. Бензиновый кризис шагает по Свердловской области довольно серьезно. Уже власти это признали. В Свердловской области, ну, я по 66 процитирую, признали ситуацию с топливом непростой. Около половины местных АЗС принадлежит Лукойлу, который испытывает дефицит из-за перестройки логистики. Очереди выстраиваются много-много часовые. Есть, например, онлайн-трансляция на портале Е1. Там можно свидетельство почитать. Я все не смогу перечитать это точно, но они сводятся к тому, что дикие пробки, дикие очереди, которые создают пробки, и не всегда хватает всем, кто в очереди находится, бензина, скажем так. И везде замечены такие очереди, и на трассах, и в городе, там, где есть заправки. Ну, в общем, кризис, прям кризис серьезный. При этом правительство Свердловской области обратилось к федеральному правительству, а именно к Минэнерго, с просьбой перераспределить поставки между компаниями, чтобы загрузить АЗС Лукойла и снизить ажиотаж. Ажиотаж тоже как фактор называется. Почему фактор? Вот как раз конец отпусков, 1 сентября, а люди готовятся к этому, и нездоровый ажиотаж, когда люди боятся и начинают заправляться так, как раньше, не в себя. Да, не раз говорили.
14: Мы об этом говорили, вот, но, видишь, кризис-то он не потому, что ажиотаж все-таки возник, да, так не хватает топлива на всех, и закрытие там 2-3 заправок, например, в привычном реале обитания человека, да, вот уже приводит к тому, что люди начинают ехать на средние заправки, там заканчивается бензин, потом все перемещаются активно на другие заправки. Ну, вот эта вторая волна бензинного кризиса, она, ну, на мой взгляд, она даже посерьезнее, чем первая.
1: В Свердловской области точно. Первую волну мы прошли довольно безболезненно, если
14: ну
1: ты
14: как,
1: помнишь.
14: Слушай, ну как безболезненно? Стояли люди в очередях.
1: Точно, ну, стояли, да.
14: При этом, но при этом бензин был на тех АЗС, где было дороже, да, где было там, на 20 рублей дороже, там тот же 95-й по 100 рублей, да. Да, там можно было заправиться без проблем. Вот сейчас даже там нет бензина, вот, и люди уже готовы платить, готовы переплачивать, в принципе, да. Вот,
1: где-то в СМИ. Вот,
14: намного больше стандартного, но... Даже там им ничего не могут предложить.
1: В СМИ нашли заправку без очередей, там 95, по-моему, по 200. Здесь, в Екатеринбурге. Ну, нормально.
14: Вот так вот.
1: Ну зато, 200, не, зато, да, зато ни одного человека.
14: Знаешь, наверное, 100 рублей, это такая психологическая точка отсчета, да, когда ты уже 100 рублей начинаешь задумываться, а так ли надо, вот потом думаешь, ну ладно, 100 рублей, в принципе, на 30 больше рублей, чем обычно это стоит, да, вот, считаешь, сколько там тебе понадобится для полного бака, вот, ну 200, это, наверное, уже такая

0: купили по 90.
1: Да-да-да, примерно так. Но это...
0: Электро продают, по-моему, больше, чем дизели сейчас. Вот. Ну, а дизеля просто нет. Ее и рады были бы купить, но это только пикапы. Угу. И все, и больше ничего.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максиму Идрюшову. До завтра. Чини видео.
0: До завтра.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге. Все жалобы принимают на горячей линии, телефон которой опубликован в соцсетях, а также на сайтах местных СМИ. Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов. Ситуация на контроле и у областной прокуратуры. Кроме этого, в региональном управлении ФСБ напомнили про запрет на фото и видеосъемку беспилотников. Запрет распространяется на моменты атак каких-либо объектов, фиксацию мест падения дронов, повреждения зданий и техники. Также нельзя размещать в сети материалы, по которым можно определить тип аппарата, позиции, а также схему работы систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Административная ответственность за это предусмотрена как для граждан, так и для юридических лиц. Размер штрафов от 2000 рублей и до 500 000. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю виноделию. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

как «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Symphony Metal, 21 века, Within Temptation, Angels, композиция, которая имеет видеоверсию, если помните, ну, вся эта композиция несет в себе главное, что хочется в этой жизни, правосудие, которое борется со злом. Краткий сюжет этого произведения. Вокальную партию исполнила Шарон де Адель. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта, понедельник, 31 августа, последний день лета, ну и хочется всем пожелать в любом случае хорошего настроения. Что касается рок-именинников, сегодня целый день можно отмечать дни рождения лучших, празднуют свой Новый год Рудольф Шенкер, гитарист группы Scorpions, в этот день родился Боб Уэлч, вокалист и гитарист группы Fleetwood Mac. 65-й день рождения сегодня отмечает бас-гитарист и один из основателей группы Nautilus Pompilius, это Дмитрий Умецкий. И 81-й день рождения встречает Ван Моррисон, один из выдающихся музыкантов, отмечен своей особой манерой пения, является большим авторитетом и для молодых музыкантов. В своем творчестве соединил блюз, соул, джаз, госпел. Ван Моррисон, Happy Birthday. Звезды, его известная песня про то, что в нашей жизни главное не опоздать. Too late.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Та самая композиция, которая при прослушивании самой красивой, брутальной части нашей аудитории добавляет еще больше самооценку. Крутой парень, Rough Boys, ZZ Top. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Не забывайте, у нас идет голосование на всю катушку в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Все это песни из летней коллекции. Сегодня 31 августа, все-таки лето. Так что проголосуйте, поддержите. Металлика впереди, новинка будет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

посмотри, что тебе кошечка принесла. Look what the cat dragon Rolling Stones. Сюрприз это тот, который ты вроде не ждешь, а все равно тебе придется его принять, да ведь? Так что отдельный привет тем, кто сегодня к неожиданности, может быть, уже готов. Это Рок Арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных. Начало 4-го. Завтра, 1 сентября, первый день осени. В Екатеринбурге синоптики обещают нам переменную облачность. Заметьте, без осадков. И уже плюс 13. На этой неделе будет потепление ближе к выходным. Так что не так страшна осень, как некоторые себе ее начинают представлять 31 августа. А у нас впереди французы Ниагара, Эрик Клэптон. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает один из выдающихся гитаристов планеты. В списке 50 величайших ритм-гитаристов всех времен отмечено его имя. Немецкий рок-музыкант, основатель Скорпионс, это Рудольф Шен.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Привет из 90-х, французский авангардист группа Ниагара «Je suis retour» для тех, кто, ну, как минимум после выходных вернулся туда, где его ждут на работу. Мы с вами, Рок Арсенал, здесь Виолетта на 104.5. Впереди Green Day с новинкой, Марк Нофлер впереди, заглядывайте. В нашей группе ВКонтакте всегда есть новинки, есть что заценить. Ну и там у нас 10 композиций из летней коллекции Рок Арсенала. Те, что согреют в любую погоду, так что голосуйте, ждем ваше мнение в группе ВКонтакте. ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Kaiser Chiefs и тоже зажигалочка «Burning in Flames». Вы поддержали?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
6: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
8: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя. Rock
9: and talk на рок-арсенале.
10: Полчаса и без рекламы.
11: Полчаса и без рекламы.

Да, кто бы сомневался, вечером жизнь становится краше, потому что шероховатости и недостатки дня просто не видны. Да ведь сэр Пол Маккартни, The World Tonight с легендарного альбома Flaming Pie. Ну, что касается этой композиции, она еще украсила киноленту под названием «День отца», 97-й год. А вдруг кто-то из вас видел? Полюбопытствуйте. Ну, а вот к этой пятнице преемственность поколений, мне кажется, должна прямо ярко засветиться в нашей программе «Полезные ископаемые». Предлагаю тему рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Вот мне уже присылают интересные варианты. Валерий меня очень развеселил своими историями. Я пока секреты не раскрываю. Но вот у Андрея, например, дочка слушает «Ничего себе» песенку. В любом случае, жду ваши музыкальные предложения, рок-песни, которые знают и любят ваши дети, мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Так сказать, таким образом, 4 сентября продолжим отмечать День знаний вместе в 9 вечера. И только на рок-арсенале, и только в программе «Полезные ископаемые». Впереди Deep Purple, Electric Light Orchestra в рубрике «Национальный продукт». Браво, Билли Новик. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю успехов в сегодняшний понедельник. Для тех, кто знает, зачем живет, уже сейчас Юрий Микс. Песня «Миссионер».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Атаковавшие Екатеринбург беспилотники работали через Starlink. Об этом заявил журналист Андрей Медведев. По его словам, БПЛА активно маневрировал, уходя от огня мобильных групп. Это значит, что оператор дрона имел с ним онлайн-связь. Это возможно только через Starlink, отметил Медведев в соцсетях. Он назвал ситуацию предсказуемой, передают евроазиатские новости. Как сообщил свердловский губернатор Денис Паслер, повреждения получили несколько домов и логистический центр. Пострадали 4 человека. В середине августа в небе над Екатеринбургом горожане видели вереницу огней. Сообщалось, что, скорее всего, это был запуск на орбиту спутников Starlink, пишет Ян. Пострадавшие от атаки БПЛА здания в Екатеринбурге проверяют специалисты. Все жильцы домов эвакуированы. Из повреждений в основном выбитые стекла. Жители временно размещаются в школах 156 и 131. ПВР развернули и в центре Елизаветинский. Губернатор поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой, спальными местами. Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, пообещал Денис Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбы в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Глава центра Гамалея Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра Гамалея отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину «Нео Онковак». В апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» – это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь» «Колобок», собравшись за уикенд, 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
0: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

специально для тех, кто, может быть, в эти выходные как минимум был королем. I was the one. Йохан Норби, группа Йоно для любителей классической хард-музыки. Рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных. Начало 5 вечера. Завтра плюс 13 градусов без осадков и переменной облачности обещают синоптики в Екатеринбурге. Стиви Рэй Вон, дуэт Роксет в продолжении нашей музыкальной программы. А уже сейчас еще один сегодняшний именинник. День рождения сегодня отмечает нынче сольный артист, британский гитарист и вокалист, автор песен культовой группы «Новой волны» Squeeze. Это Глен Тилброк. И с его участием песня с летним настроением, как

Кто-то говорит, что спать за рулем нельзя. Классика уже, дуэт Roxette, Sleeping in My Car. Привет тем, кто, может быть, переворошил свою личную былую заводную. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, всегда есть что оценить, новинки. Ну, еще там у нас летние композиции поджидают вашего тепла, участие в их жизни, будут ли украшать наш радиоэфир своим настроением. А у нас впереди Брайан Эдамс с новой песней, будут Doors. И уже сейчас приглашаю вас на концертные выступления под бурные продолжительные звезды Манчестера, Оазис. Хорошее пожелание людям. Не оглядывайся в гневе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Четверг, 21:00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
6: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.
3: Rock and talk
7: на Rock Арсенале.

концертной площадке KISS. Пока что не в образе аватаров. I was made for loving you. Не лишним напомнить, зачем человек вообще на этой жизни живет, да ведь? Ну а музыка вдохновляет. Будут Queen, парни с коллектива Bandit Bandit. А в рубрике «Национальный продукт» коллектив «Дайте танк». Полюбили обоюдно, так что не пропускайте. Здесь Виолетта. Сегодня еще лето. А это Элис Купер. Пожелание и ночь провести.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

сегодня еще лето, 31 августа. И об этом My Chemical Romance, Summertime. Кстати, синоптики обещают на этой неделе потепление уже в сентябре. А это продолжение лета, как ни крутите. А здесь Виолетта, выражая благодарность тем, кто мне присылает композиции для нашего предстоящего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Перед этим хочу сказать, что повтор нашей программы ВКонтакте был не до конца загружен. Вот концовка там как раз интересная, как мне кажется, особенно. Так что, если кто-то из вас не слышал, возьмите, послушайте повтор нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые», где я оглашала тему выпуска этой недели — рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Ну, если нет детей, я повторюсь, вы же про себя можете вспомнить, какая рок-песня вам так зашла, когда вам было, ну, не будем говорить, что 3-4 годика, но в любом случае в подростковом возрасте каждый из нас увлекался музыкой. Так что присылайте смело мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Рок-песни, которые знают и любят даже дети. Я надеюсь, что соберем с вами активный радиоплейлист, и будет все у нас как в первый раз, да ведь? Группа Полис, сэр Пол Маккартни, продолжение очень скоро. Ну, а уже сейчас британский коллектив Кула Шейкер в очередной

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

поисках счастья хотя бы одного найти для этой радости, как минимум на этот вечер. Looking for the one. Dead Daisies, легенды хард-рока, все профессионалы в этом году не только активно концертировали, но и вновь перезагружали состав своей команды. Глэм Хьюз нынче поправляет здоровье. Джон Караби тоже не смог съездить в тур с музыкантами, но планируют, группа, во всяком случае, так официально заявляет о том, что планируют вернуться в студию, чтобы начать записывать очередной свой громогласный альбом, который, скорее всего, заценим уже в следующем 2027. Бежит время, однако, а у нас впереди в перспективах Five Finger Death Punch, будут Nickelback. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный, классного вечера. Это Kiss для того, чтобы лишний раз, да, облизнуться. Lick it up.

0: Реклама. Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
1: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Четверг, 21.00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
6: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.
3: Rock and Talk
7: на Рок-Арсенале.
8: Новые релизы на Рок-Арсенале.
9: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
10: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
9: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
8: Рок-Арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Екатеринбургские власти обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атаки БПЛА домах в кратчайшие сроки. По неофициальным данным, одна из квартир сгорела, несколько повреждены. Также повреждения есть и на фасаде дома. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Средний чек на букеты цветов в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет агентство ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы, их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. А пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Доллар 85.60, евро 99.68.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Керамика из стекла, ничто иное, как наш хрупкий мир. Castle of Glass, это были Linkin Park. Я сразу же вспомнила строчки Джона Леннона на тему мира во всем мире. Если бы все требовали мира вместо очередного телевизора, тогда был бы и мир. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. У нас все по-настоящему на наших студийных начало 7 вечера. Будут Дорс, Брайан Эдамс, лучшие артисты планеты. Завтра плюс 13 градусов, переменная облачность без осадков, обещают синоптики. А в продолжении Гэри Мур. Кстати, в прошлом выпуске программы «Полезное ископаемое» изумительно сделал кавер-версию на произведение Джимми Хендрикса. Кто не слышал, сделайте это в группе ВКонтакте. That kind of woman. Для самой прекрасной части нашей аудитории.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Такой космический гранж. Все это парни с коллектива Dexter and the Moon Rocks и песня All Your Friends Still Scare Me. Не все твои друзья, мои друзья. Так в жизни заведено. Но когда имеются точки соприкосновения, это говорит только об одном. Можно сделать хотя бы шаг навстречу. Ну, например, если музыкальные вкусы совпадают, а каждый раз спрашиваем про ваши музыкальные вкусы. На этой неделе у нас голосование из 10 песен из нашей летней коллекции. Обратите внимание, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru ждут вашего теплого отношения, как минимум. Maroon 5, Radiohead, в продолжении уже сейчас Shirley Manson, группа Garbage, накрывающая наши желания и мечты, эпическое произведение, и целого мира мало. The world is not enough.

0: Реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Четверг, 21.00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
5: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя. Rock
6: and talk на рок-арсенале.

финале прям выписываются эти поды, строчки. Солнце взойдет, Electric Light Orchestra и лучшая погода, Mr. Blue Sky. Половина практически 8 вечера, классного настроения, ну и, конечно же, хорошего при любых обстоятельствах, хотя и обстоятельства у нас кусаются. Ну а что касается предстоящих планов музыкальных, новинка будет Lucinda Williams, дополнительный пламенный, передаю тем, кто мне присылает песни для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые», тема «Рок». Песни, которые знают и любят ваши дети. Уверена, что из поколения в поколение самое лучшее достается тем, кто владеет этим лучшим. Так что жду ваши музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Так что успевайте. Сегодня понедельник, вторник и до середины недели, до 16:00, финальное время, когда я уже завершаю принимать ваши музыкальные пожелания. Успевайте. Рок-песни, которые знают и любят ваши дети. И в конце концов продвинуть свое чадо в эфире «Рок-арсенала», мне кажется, это особо приятно для тех,

кто любит музыку и своих детей. Дэвид. А это группа Clutch. Одна из любимых песен Коли Шабуневича. Коля, тебе привет. Electric Worry.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19:00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и разговоров. Ну и для начала бахнем потяжелее. Давайте.
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin. Queen. Ария. Linkin Park.
2: Только здесь.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

всех знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с

0: карточке.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

доблестные арсенальцы. На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: эфире радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: so high.
1: Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Ночь. СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.